Ты продержись. Ты продержись, девочка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

бил прямой наводкой, точно пулемет, разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле.

0: Радио Брест.
1: Не поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

тобою газ. Звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы

за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит.

глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

всех вас. Птицею стал, просто белою я. Я вижу вас, я все слышу, поверь.

0: радио Брест.
1: Когда последние герои

полю бои, у окопе солдатским, тихромом землю разрывая. Солдат молодшавый, обнявшийся с батиком, о плёсе своим разважая.

0: Боюсь волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. І по тим дубам, про які казав тата, земелькою маці з'єдналися.
1: Радіо Брест.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

свой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет, не

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

0: Радио Брест.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат

газон. Вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротился домой.

небу рассвет, обжигали с пожаром войны во славу на тысячи лет, несли их на небо костры во славу на тысячи лет, несли их на небо костры.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносит

Куда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все

0: поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины.
1: Радио Брест.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: О товарищах, о товарищах, пой. Шли товарищи, шли.

На планете Земля только в бою оборвали меня. Но не грусти обо мне.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 22.06.41 цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя высшей расой нацистов. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, подчеркнул президент. Мы, наследники и победители, обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны и прививать своим детям иммунитет против идеологии исключительности и превосходства нации. Учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Многие горожане считают своим долгом прийти ночью в Брестскую крепость, чтобы почтить память героев и жертв Великой Отечественной войны, каждого, кто сделал вклад в победу. В мемориальный комплекс пришли сегодня также жители разных уголков Беларуси и иностранные гости. В Брест прибыли делегации около 15 стран – Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе участники второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». На площади церемониалов люди начали собираться за полночь. Артисты Брестского академического театра драмы представили спектакль «Брестская крепость». После его окончания начался митинг-реквием. Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал председатель Палаты представителей, первый заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Игорь Сергеенко. Присутствующие возложили венки и цветы к вечному огню и плитам некрополя, почтили память защитников Отечества.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Долг нынешнего и будущих поколений – сделать все, чтобы защитить историю, правду о той войне. Об этом во время митинга реквиема, посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Для нас всех, внуков и правнуков многонационального советского народа, 22 июня – день памяти и скорби. Именно в этот день, 85 лет назад, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Здесь, в Бресте, его защитники первыми встретили врага», — сказал Вячеслав Володин. «В войне погибло 27 миллионов граждан разных по национальности. Они отдали жизни, чтобы мы сегодня с вами могли планировать будущее, чтобы мы жили», — сказал Вячеслав Володин, подчеркнув, что нельзя допустить переписывания истории, чтобы подвиг советского народа был забыт. Посещение Брестской крепости 22 июня – это возможность отдать дань памяти предкам, которые прошли страшные военные события. Таким мнением поделилась Евгения Загайко, участница митинга реквиема в Брестской крепости. У семьи Загайко из Кобрина приезжать в Брестскую крепость в ночь 22 июня – традиция. Как в такую ночь можно дома остаться? Мы всегда приезжаем, тем более, что в нашей семье дед воевал. И приехать сюда – это возможность отдать дань памяти нашим предкам, которые прошли те страшные события, поделилась Евгения Загайко, добавив, что ее дети интересуются темой Великой Отечественной войны и важно поддерживать интерес, давать возможность узнать что-то новое. «Путь в 2000 километров преодолели супруги Ирина и Сергей Исаевы. Мы намеренно приехали сюда, в Брестскую крепость с Кубани. Очень хотелось посмотреть, как здесь встречают эту печальную дату. Впервые здесь и очень впечатлены», — отметила Ирина Исаева. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29 градусов. В Барановичах 25-27, Бресте и Пинске сегодня 27-29.

Подкаст «Край, мой край», да, такой особенный, такой важный, такой значимый. Ну что, всем утро желаю, активного, друзья мои. Возможно, кто-то из вас сегодня уже заметил, что наш плейлист будет звучать по-особенному, чтобы долететь абсолютно в каждое сердце с самого утра. И уверена, что большинство из вас, да, даже не ложились спать всю ночь, безусловно, были в Брестской крепости, в самом эпицентре событий и памятных мероприятий, которые происходили у нас на протяжении нескольких дней, друзья мои. И здесь я, Юля Майская, появляюсь этим утром для того, чтобы сказать вам, что сегодня, да, у нас будет особенный день, особенный эфир. На протяжении дня вы сможете слышать песни военных лет, конечно же, те, которые попадают в самое сердце, в самую душу и остаются там надолго. Возможно, вы ранним этим утром проснулись и, возможно, нигде даже и не были. А кто-то из вас действительно посетил Брестскую крепость и эмоционально, да, возможно, с переживанием, где-то со слезами на глазах уже идет на работу для того, чтобы поделиться с коллегами своими видео, своими фото, которые успели подснять на реконструкции. Но, вы знаете, я, да, конечно же, наблюдатель реконструкции не раз, и могу сказать по себе, что в какие-то моменты не хватает даже возможности и духу достать телефон для того, чтобы снимать. Это все настолько по-честному и по-настоящему, настолько все реалистично, что ты в какой-то момент понимаешь, что оказываешься там, в том далеком 41-м. Друзья мои, 22 июня календарь показывает День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, и каждый белорус присоединяется к этому событию, но в Бресте относятся к этой дате по-особенному важно, потому что здесь сердце города, Брестская крепость, и, конечно, огромное количество вас уже так или иначе успели, да, подумать, кто-то даже стихи написать, а кто-то высказать свое мнение после того, как увидел реконструкцию. В общем, огромное количество нас сегодня присоединяется к этой дате. И еще раз напомню, что наш плейлист сегодня посвящен тому, чтобы помнить, не забывать, друзья мои. Поэтому сегодня особенный день для каждого и особенный плейлист, который вы абсолютно нигде не услышите больше. Он неповторим, он авторский. Поэтому, друзья мои, будьте с нами на протяжении целого дня. Сохраняйте сегодня особую силу духа, особую честь и достоинство и обязательно память.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Согласитесь, да, и мелодия, и звуки, и слова абсолютно в самое сердце. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. А ведь на самом деле с этой мелодией, с этой песней у многих из нас связано теплое воспоминание. Кому-то о войне рассказывали прадеды, кто-то читал рассказы, кто-то увлекался историей, для себя открыл очень много исторических фактов. А песня, та, которая вне времени, странно, казалось бы, на дворе 2026 год, 22 июня. И она звучит на современной радиостанции здесь, на радио Брест, на безымянной высоте. Песня была написана, к слову, в 60-е годы 20 века поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером художественному фильму. Тогда он назывался «Тишина», и сейчас можно пересмотреть. И сегодня в том числе фильм повествует об отваге и дружбе на фронте. А как известно и как показала история, дружба на фронте, она проверилась не только временем, но и пулями. Но находились люди, которые утверждали, что слышали песню еще тогда, и это не случайно, потому что поэт Михаил Матусовский в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, наш коллегой, можно сказать, много беседовал с солдатами тогда, офицерами, и он сумел достоверно тогда передать простыми, я бы сказала, такими незамысловатыми словами боевую обстановку, переживания людей тогда, которым постоянно приходилось рисковать своей жизнью. Он рассказывал эпизод, который мог бы случиться где угодно. Мало ли было на пути от Бреста до Волги, от Волги до Эльбы, этих самых безымянных высот, тяжелых сражений и, конечно же, потерь. А в основе песни «На безымянной высоте» положена реальная история. Друзья мои, да, и об этом можно почитать много где. Речь идет о высоте 224 метра, которая находится у поселка Рубежанка Калужской области, которая находилась, да, в полосе наступления 139-й стрелковой дивизии в сентябре 43-го. Тогда боевая группа, состоящая из сибиряков, под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина должна была произвести смелую такую операцию и пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и захватить эту самую высоту безымянную. Но вместе с тем в песне поется вот о чем. Нас оставалось только трое из 18 ребят, и лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое остались живы. Тогда в этом событии сибиряки. Ой, друзья мои, да, много воспоминаний, конечно же, было у людей, которые положили в основу стихотворную, музыкальную эти самые свои воспоминания, которые дошли до нас в песенном формате именно сегодня. Давайте будем рядом друг с другом, давайте будем ближе друг к другу, давайте будем наслаждаться жизнью сегодня, несмотря ни на что. Кто-то проснулся из вас ранним утром, действительно, да, так, напевая любимые мелодии, а может быть, какие-то мелодии из тех, которые вы услышите сегодня здесь, в нашем авторском плейлисте от нашего музыкального редактора Андрея Пятина, будут для вас какими-то сегодня особенными. Для вас привычное утро 22 июня 2026 года, когда вы выпиваете, да, горячий ароматный кофе, закусываете вкусным бутербродом, который только что приготовили в микроволновой печи, уж не знаю, а может быть, кто-то вам подал завтрак. Но тогда, 85 лет назад, именно в эту дату, именно в это время, здесь у нас, на рубеже Брестской крепости, складывалось все совсем по-другому. И мы об этом помним и будем говорить об этом сегодня на протяжении целого дня.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду,

0: и другие ценные призы. Угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте Шодрия Бай, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрия дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Не поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

Невероятно. Нам нужна одна победа. Эту песню знает каждый от мала до велика, но почему я сразу сказала слово «невероятно»? Потому что это правда поразительно. Казалось бы, как такое историческое наследие когда-то после первого прослушивания на радио встретило критику. Это действительно люди было так, да. Мэтры тогда советской эстрады посчитали мелодию слишком молодежной, а наличие таких синкоп назвали неуместным для столь серьезной темы. А все почему? Да потому что в марте 1975 года тогда Союз композиторов объявил конкурс на лучшую песню о войне, и поэт Харитонов предложил тогда Тухманову написать новое произведение. Долгое время на самом-то деле вот эту песню легендарную «Нам нужна одна победа», конечно же, как-то отказывались брать в эфир. Да, тогда вдова композитора и певица впервые исполнили ее в апреле 1975 года. Галина Нинашева на гастролях. А вот 9 мая Леонид Сметанников спел ее в эфире праздничного «Голубого огонька». Но настоящим триумфом, мы же все с вами знаем, для песни стало выступление тогда еще Льва Левченко, молодого, задорного на фестивале песни 75. По воспоминаниям, вообще публика тогда встретила эту песню «Нам нужна одна победа» овациями, после чего композиция звучала на каждом концерте. Да, друзья, победа, к ней шли, но начиналась она с того, что люди понимали, что ценой своей жизни им нужно достигнуть, добыть эту самую победу сегодня для нас, живущих. 22 июня на календаре 2026 года. И такие цифры, если смотреться в календарь, 2206, 2026, вот просто повторяющиеся, что-то значащее, кто занимается нумерологией и, в общем-то, видит как-то вот не совсем порядок такой вот, тот, который простой, обычный, тогда поделитесь тоже мнением. Ну и, конечно, делитесь, друзья мои, мнением следующим. Расскажите, кто где был сегодня, этой ночью. Возможно, вы действительно посетили Брестскую крепость для того, чтобы наблюдать реконструкцию. О своих эмоциях, мнениях, конечно же, пишите. Народная перекличка у нас совсем скоро состоится в окончании этого часа, а возможно и следующего, потому что гороскоп на этот день, на 22 июня, для каждого представителя зодиакального круга тоже расскажу. Совсем скоро дождитесь.

0: запомнить.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
9: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclivo Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclivo. Живи счастливо. Бомакшима.
10: А вот так... И это десятка.
11: А вот так?
10: И уже 14.
11: А если так,
10: уже 14,4.
11: Так это рыба.
10: Нет, это альфа.
12: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
13: Радио Брест.

0: фронтовые друзья, друзья по жизни. И вообще, знаете ли, быть тем самым другом, преданным, другом настоящим, другом, без которого, возможно, не решится ни один вопрос. Для кого-то быть таким другом – это самое, мне кажется, большое счастье. Потому что так или иначе все мы с вами живем и понимаем, что надежный человек рядом, который не предаст, который пойдет с тобой до конца и будет плечом к плечу стоять вместе с тобой на передовой. И тогда, 85 лет назад, в далеком 41-м, и сегодня, уже в мирном 2026 году, ты понимаешь, что это значимо, что это много, что это порой решает абсолютно все. Ну что, насколько друг сегодня станет с вами плечом к плечу, насколько сможет пройти с вами этот день до конца, выясним прямо сейчас. Гороскоп будем слушать.
1: А вот и гороскоп.
0: Итак, друзья, гороскоп на сегодня для Овна. День может начаться с неожиданного изменения планов, но именно оно в конечном итоге приведет к лучшему результату. И не спешите сегодня. Тельцы, ваши слова сегодня будут именно как-то особенно звучать для других. Используйте этот день для важных разговоров, договоренностей и откровенного общения. Близнецы, хорошая новость от родственника или друга способна заметно улучшить ваше настроение, состояние. День принесет больше неожиданностей. Раки, что касается вас, сегодня организму нужен отдых, восстановление сил сейчас принесет больше пользы, чем попытки завершить еще одно дело. Львы, а вот у вас сегодня появится возможность проявить себя в неожиданной роли. Ваши старания не останутся незамеченными и могут принести заслуженное одобрение. Девы, что касается вас сегодня, то, что еще недавно казалось слишком сложным, окажется вполне реальной задачей. И главное, девы, сегодня действовать постепенно и не пытаться сделать все сразу. Весы, что у вас? Одна случайная встреча сегодня может подарить хорошее ощущение жизни в будущем и на всю неделю. Будьте открыты для новых знакомств и общения сегодня, весы. Скорпионы, интуиция станет вашим главным помощником в этом дне. Именно она поможет заметить перспективную возможность, которую другие могут проигнорировать. Стрельцы, желание сменить обстановку или попробовать что-то новое будет особенно сильным у вас сегодня. Не сдерживайте себя, если есть возможность добавить в жизнь новые впечатления. Козероги, ну а что касается вас, день подойдет для наведения порядка. Удастся избавиться от того, что давно мешало двигаться вам вперед. Водолеи, неожиданный разговор сегодня или, да, сообщения могут сегодня вдохновить вас на интересную идею. Стоит внимательно, водолеи, сегодня относиться к информации, которая будет поступать в течение дня. Что касается рыб, то на сегодня не стоит бросать начатое на полпути. Если почувствуете усталость, сделайте короткую паузу, а затем вернитесь к делу с новыми силами. Вот и мы, друзья, сегодня будем, да, возвращаться с новыми силами, с новой жизнью в день сегодняшний, в 22 июня, и помнить о том, что случилось в этот день 85 лет назад. Вишнявец Светлана, далее по плейлисту «Наша брещанка», «Родима моя». Так называется трек.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Сегодня в Беларуси день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, ставшая величайшей трагедией и величайшим подвигом белорусского народа. С первых дней оккупации гитлеровцы и их пособники планомерно и безжалостно проводили в Беларуси политику геноцида и выжженной земли. Ее воплощением были сожженные деревни и города, бесчисленные карательные операции, лагеря смерти, тюрьмы и гетто, публичные казни и массовые расстрелы. Однако белорусы оказали врагу невиданное по масштабу и упорству сопротивление. Проявили беспримерную стойкость, героизм и мужество. Враг был сломлен волей каждого солдата, партизана, подпольщика, труженика тыла. Сломлен единством народа, который отказался склонить голову перед захватчиками. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины. Всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. Ежегодно в этот день по всей стране проходят мероприятия по увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Участники проекта «Поезд памяти» поделились впечатлениями от посещения Брестской крепости, где они приняли символ культурно-образовательного проекта. После диалоговой площадки с председателем Совета Республики Натальей Качановой ребята отправились в Брестскую крепость. Участница проекта из Гродненской области Злата Захарова сегодня отдала дань уважения своему прадеду Василию Ивановичу, который на себе испытал все ужасы войны. «Я так растрогалась, что сейчас заплачу, вспоминая все истории о наших героях. Эмоций очень много. Я в первый раз в Бресте и очень рада здесь побывать», — сказала школьница. Дарья Хвощинская из Минска, но в Бресте у нее живет много родственников, в том числе бабушка и дедушка, поэтому она уже не первый раз побывала в Брестской крепости. «Я здесь все знаю, все здесь для меня родное. Я рада, что к нам так относятся и хотят показать и рассказать все о подвиге предков. По телу бегут мурашки», — поделилась впечатлениями участница проекта. Участники «Поезда памяти» возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. На площади церемониалов пассажиры поезда памяти 2026 года получили панно, на котором будут размещать памятные символы городов маршрута.
0: Новости.
1: В нынешнем году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости. Родственники защитников приезжают в легендарную цитадель над Бугом, чтобы почтить память героев. В их числе супруги Владимир и Галина Сапожниковы из Барановичей. Они рассказали свою семейную историю. «Здесь покоится мой двоюродный дедушка по маминой линии, Богатеев Николай Семенович. Он уроженец Смоленской области, был батальонным комиссаром Брестской крепости. О нем знаю очень мало, что погиб буквально в первые часы войны», — рассказал Владимир Сапожников. Имя Николая Богатеева увековечено на плитах мемориального комплекса. Он был батальонным комиссаром, заместителем начальника Брестского военного госпиталя по политчасти. Раненый в голову осколком снаряда, сумел сжечь документы и организовать дежурных врачей, медсестер, санитарок к эвакуации больных из госпитальных зданий в казематы земляного вала. Защитник Брестской крепости героически погиб в неравной схватке с немецкими захватчиками 22 июня 1941 года. «Испытываю гордость, что мой двоюродный дед был среди защитников крепости. Всегда вспоминаем его», — добавил Владимир Сапожников. «Хочется одного, чтобы события 22 июня никогда не повторялись». Таким мнением поделился Энвир Бабаев на митинге реквиеме в мемориальном комплексе «Брестская крепость герои». Из подмосковного Королева приехали в Брестскую крепость Энвир и Людмила Бабаевы. «У меня папа в Беларуси, а именно под Оршей, встретил войну. Рассказывал страшные вещи о том времени. Особенно запомнились его рассказы о лишениях, которые приходилось переживать», — отметил Энвир Бабаев. Он добавил: «Я вообще немного поражен, что люди здесь так чтят, помнят подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И что для такого огромного количества людей эта дата сокровенная и все от сердца. Мы по дороге побывали уже в Хатыни. И сегодня, оказавшись здесь, хочется одного, чтобы это не повторялось. Я вспоминаю, что в детстве, когда собирались за столом, первые тосты были у наших дедов и отцов за чистое небо, чтобы не было войны». С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29 градусов. В Барановичах 25-27, Бресте и Пинске сегодня 27-29.

Полю бои у окопе солдатским, тихромом землю разрывая. Солдат молоджавый, обнявшийся с батиком, о плёсе своим разважая.

Те, кто погибли самыми первыми, защищая нашу землю и давая возможность нам сегодня вдохнуть этот свежий летний воздух и, конечно же, помнить. Помнить о том, какой ценой достался сегодня этот утренний момент в окружении вашей семьи. Возможно, вы испиваете ароматный чай, либо кофе, собираетесь на работу. Да, у вас свои заботы. Возможно, кому-то сегодня нужно сдать отчет. Кто-то открывает и стартует с новым проектом и так далее. Но всего бы этого бы, дорогие люди, могло бы не быть, если бы не тогда. Наши прадеды и деды, которые стали просто и закрыли грудью, да, защищая свои земли ценой собственной жизнью. А мы помним и никогда не забудем. Здесь Юля Майская. Я сегодня говорю об этом вслух и горжусь каждым тем, кто тот когда-то действительно подарил нам жизнь сегодня. Брещина, священная земля, и с этим сложно поспорить, согласитесь, да, где бережно мы с вами все вместе храним память о подвиге Брестской крепости, героя и, конечно же, чтим защитников. Абсолютно каждый год, говоря об этом, да и не только, в этот день, 22 июня особенно, ведь здесь, на рубежах внешних границ, каждый мемориал и каждая братская могила все-таки напоминают нам с вами, дорогие люди, о бессмертном мужестве предков. Сегодня нет ни одного человека, который не слышал о героическом подвиге защитников Брестской крепости. Да, здесь, как нигде больше, чувствуется связь со своими корнями и все-таки осознание того, какой ценой была завоевана победа. Помните слова легендарные? Просто те, которые пронизывают до мурашек. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Эта легендарная надпись, найденная на стене в казематах крепости, является самым сильным эмоциональным свидетельством непоколебимого духа защитников. Посещение Брестской крепости, дорогие люди, именно сегодня, 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, все-таки, мне кажется, это возможность отдать дань памяти предкам, которые прошли страшные военные события. Мы помним, как это было, и будем стараться не повторить это. Сегодня у нас особенный эфир, особенный плейлист, и вы, уважаемые радиослушатели, уже успели это заметить. Сегодня песни военных лет, которые заставляют задуматься, которые не дадут забыть и которые дают возможность гордиться каждым из тех, кто добывал для нас сегодня это мирное утро. Но мы помним, что было 85 лет назад.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

0: Люди о людях.
1: Сегодня, да, друзья мои, в «Люди о людях» рубрика наша. Я хочу посвятить ее, конечно же, Петру Гаврилову. Да, друзья, майор Петр Гаврилов – последний, по официальным данным, защитник Брестской крепости. И биография у него насыщенная. Петр Гаврилов родился в Татарии, вырос без отца, без семья, мама Александра Ефимовна, брат Сергей жили в полуземлянке. Матери приходилось тогда заниматься такой подъемной работой, стирать чужие белье. 8 лет Петр пошел в школу. Отдали его, но он стремился помогать матери. Закончил всего 4 класса. Надо было кормить тогда семью, и в 14 лет Петр уехал в Казань. Был дворником, был грузчиком, был рабочим. В гражданскую войну ушел добровольцем в Красную армию и почувствовал тягу к военной профессии. После гражданской, в общем-то, поступил на командирские курсы, служил на Северном Кавказе, окончил военную академию, женился. Детей у них с женой не было. Они установили тогда мальчика-сироту, а вот за несколько месяцев до начала войны Петр Гаврилов, его перевели в Брестскую крепость, и он сам этого хотел. Вообще, тогда начальство гарнизона считало его не очень удобным командиром. Был достаточно дотошным по воспоминаниям сослуживцев, въедливый. Он не давал спуска ни себе, ни другим. Да, вот, собственно, когда первые взрывы на рассвете 22 июня услышал Петр Гаврилов, майор тогда сразу понял, началась война. Он попрощался с женой и сыном, велел им идти в подвал, стал собирать своих бойцов, чтобы вести их из крепости на рубеж обороны. Но у главного выхода тогда уже шел бой. Да, друзья, воспоминания Петра Гаврилова сохранились и у нас в виде архивных записей, и мы на протяжении нескольких месяцев уже по четвергам у нас выходит программа «Брест. Здесь начинался путь к победе» с 15 до 16. Даем возможность вам, уважаемые радиослушатели, услышать эти архивные записи не только защитников крепости, но и участников. И воспоминания тех, кому были переданы рассказы из уст в уста. На этой неделе также состоится программа в четверг «Брест. Здесь начинался путь к победе» с 15 до 16. Не пропустите. Ну, а Петр Гаврилов лично мне при изучении его биографии запомнился человеком слова, да, отчасти человеком дисциплины по отношению к себе и, конечно же, по отношению к окружающим, но вместе с тем был добр, был, конечно, восприимчив к чужим каким-то бедам и, конечно, был невероятно участливым. А за своих бойцов, как сам говорил, всегда гордился и всегда готов был стать за них грудью. Вот так, друзья мои, сегодня вспоминаем здесь в рубрике «Люди о людях» защитников Брестской крепости. Мы, конечно же, слушаем авторский плейлист от нашего музыкального редактора Андрея Пятина. И сегодня мы помним, каким это утро было 85 лет назад.
2: В батальон мы носили солдат и сестренку из

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Бресте непеременная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 25 до 29 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29 тепла.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: А вы уже застраховали?

0: 500 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатная медицинская страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.
3: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и в стихах воротил.

Ребята в рассвет обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

Алехно, Руслан, только что здесь у нас в эфире радио «Брест. Офицерский мундир». Алехно, Руслан исполняет музыкальные композиции. Всегда это замечала с таким трепетом, воодушевлением и, правда, попадание в самую душу. Петь такие песни, не имея, в общем-то, любви к своей родине, невозможно. В этом я убеждена на 1000%. А что такое любовь? Любовь – это сильное чувство, которое заряжает, которое вдохновляет и которое дает нам силы, несмотря ни на что. Сравнить любовь сегодняшнюю в 2026 году и сравнить любовь в 1941. Как вы думаете, можно ли, сравнима ли она? Подумайте обязательно об этом. Но любовь во время Великой Отечественной войны была не просто светлым чувством, а мощной силой, да, которая давала надежду и выживание. Фронтовые романы и письма соединяли тогда сердца в невероятно сложнейших условиях, преодолевая ежедневную смерть, разлуку и тяготы тыла. А в условиях, конечно же, разрухи, чувства людей по отношению к друг другу, сопереживания часто, конечно, развивались стремительно, но от этого становилось, в общем-то, это чувство, эта любовь только крепче. Вообще известны многочисленные примеры, когда бойцы шли навстречу друг другу, подняв, в общем-то, да, над взгляд над головами, когда видели это синее небо. А любовь вместе с тем рождалась прямо на линии огня, и многие об этом знают. Исторические очерки хранят на самом-то деле множество свидетельств о силе этого чувства, друзья мои. И могу вам сказать, что фронтовые отношения вдохновили многих режиссеров. Это тема любви во время Великой Отечественной войны. Любовь на фронтах. Эта тема пронзительно все-таки показана в классических советских картинах, которых я пересмотрела огромное множество и люблю их, таких как «Летят журавли» или «Судьба человека». Да, друзья, если вам сегодня захочется понять, насколько отличительна либо похожа любовь в 2026 году между людьми и любовь в 1941, сегодня стоит вечером, после работы, когда вы вернетесь к своим родным и близким, пересмотреть картины, советские фильмы, где, конечно же, воочию видно, как наши деды и прадеды, защищая нашу родину, продолжали любить сильно и преданно, ровным счетом, как и свою родину.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
5: Акция действует до полной реализации мебели. У продавцов-консультантов в месте продаж.
6: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: домой.
1: Эх, друзья мои, если вы только что впервые услышали эту мелодию, ее исполняла эту песню Олежка Виктория, наша заслуженная артистка Республики Беларусь, «Когда ты возвращаешься домой». Невероятный трек, и когда я его слышу уже не раз, пыталась подпеть, да, вот словила себя на мысли о том, что ком в горле, он так или иначе, да, подбирается, не дает себе произнести ни слова, ни произнести ни мелодию и так далее. И слезы, да, собираются у глаз, друзья мои. Ведь ты действительно так или иначе переносишься из дня мирного сегодня, 22 июня 2026 года, туда, 85 лет назад, в 22 июня 41-го. Тысячи судеб тогда, солдат и мирных жителей были навсегда изломаны войной. Мы об этом знаем, проходили в школе, учили историю, читали литературу, смотрели фильмы. Чаще всего фраза «это вместе с тем» заканчивается. Но есть те, которые остались лежать на полях сражений. Их много. Брест вновь совершил погружение во времени. Друзья мои, возможно, вы видели это во всеочию, когда были на Кобринском укреплении этим ранним утром. Да, на Кобринском укреплении крепости, я бы сказала, даже жили, что ли, страницы истории, которые невозможно читать без дрожи в голосе, смотреть без слез в глазах. Реконструкция, которая у нас проходит из года в год, вместе с тем вызывает непохожие эмоции. Страх – абсолютно реалистичную картину. Это не только про рассвет, друзья мои, наша реконструкция в крепости 22 июня. Она все-таки начинается со звуков танго, девушек в ситцевых платьях. Видели, да? Их кавалеров в новеньких таких гимнастерках, они вместе с тем и смеялись, и строили планы на завтрашнее воскресенье, а вот завтра война. И она, конечно же, тогда, в 41-м, разделит жизни этих молодых и влюбленных на до и после. Утром 22 июня тишину над крепостью тогда разорвет зловещий гул самолетов, оглушительный грохот артиллерии. С этого стартует сама драматическая часть реконструкции, которую вы, возможно, видели. И в ней все-таки мы, все зрители, как-то перенеслись в эпицентр ада на земле. Взрывы, едкий пороховой дым и, конечно же, ревущие над головами самолеты. Все это видели вы сегодня, те, кто пришли на Кобринское укрепление. Когда дым рассеялся и на поле остаются павшие бойцы, наступает такая оглушительная тишина среди нас, мирных людей сегодня, которые смотрят через призму времени на события того утра 41-го года. И в этот момент, мне кажется, каждый из вас, ну, ровным счетом я так точно, понимаю главное, что люди, которые проснулись ранним утром не по своей воле от бомбежек. Эти люди стояли насмерть ради того, чтобы у нас сегодня было то самое мирное небо, тот самый горячий капучино ранним утром, те самые дни рождения, которые так или иначе вы отмечаете в кругу семьи, и то самое сильное, что так или иначе связывает нас с предыдущими поколениями. Это память, которая так или иначе остается с нами в нашем человеческом коде. Код белоруса, я его, наверное, назову даже так. Потому что для кого-то наша маленькая родина может показаться совершенно мизерной. Но вот в это слово «маленькая родина» лично я вкладываю большое, просто вселенское чувство любви и гордости за нашу страну и наших людей. Здесь Юля Майская. Я приветствую еще раз каждого из вас. И мы перелетаем в следующий музыкальный час. И вы сегодня заметили, что наш плейлист особенный. Будем вместе, будем ближе, будем рядом, будем сильнее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Тысячи человек приняли участие в митинге реквиеми в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои», посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В мемориальный комплекс пришли горожане, жители разных уголков Беларуси и иностранные гости. В Брест прибыли делегации около 15 стран Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе участники второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». На площади церемониалов люди начали собираться за полночь. Артисты Брестского академического театра драмы представили спектакль «Брестская крепость». После его окончания начался митинг реквием. Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал председатель Палаты представителей, первый заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Игорь Сергеенко. Присутствующие возложили венки и цветы к вечному огню и плитам некрополя, почтили память защитников Отечества. В Бресте продолжается второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В центре обсуждения актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, задачи патриотического воспитания молодого поколения, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию, а также защита исторической правды. Отдельное внимание уделено противодействию идеологии неонацизма как угрозе цивилизационному миропорядку. Сегодня состоится пленарное заседание форума. По данным Брестского облисполкома, мероприятие вызывает большой интерес у представителей СМИ. На форум аккредитованы около 200 журналистов из Беларуси, России, Казахстана и Китая. Связанную с Брестом семейную историю рассказал во время проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл после божественной литургии в Свято-Воскресенском соборе областного центра. Это второй визит патриарха Кирилла в Брест. По его словам, в этот город он приезжает с особыми чувствами. Причин для этого несколько: семейная история и героическая история этой земли. Мама патриарха пережила блокаду Ленинграда, а его дядя Владимир служил в Брестской крепости. В тот страшный день, 22 июня, ровно в 4 часа он был на том рубеже, отметил глава Русской Православной Церкви. В семье долгое время молились о без вести пропавшем родственнике. Спустя время поняли, что уцелеть в той мясорубке под натиском немецко-фашистских захватчиков было маловероятно. Родственники приняли, что, скорее всего, защитник погиб. «Поэтому для меня посещение этого места связано с такими семейными воспоминаниями», — пояснил патриарх Кирилл.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Сегодня в полдень Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания, сообщает Белта. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а транспорт подаст сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Артисты Брестского академического театра драмы показали спектакль «Брестская крепость» на территории легендарной цитадели над Бугом. Этот спектакль в Бресте впервые представили в 1953 году. Постановка не сходила с театральных подмостков треть века. «Брестская крепость» была сыграна около 1000 раз в Беларуси и за рубежом. В БАТ решили вернуть знаковый спектакль на сцену. Сценарий доработали, проконсультировавшись с работниками мемориального комплекса «Брестская крепость. Герои». Премьеру представили зрителям сегодня ночью. Сцена с невероятно реалистичными декорациями разместилась на площади церемониалов перед монументом мужества. Эффект усиливали музыкальное сопровождение, звуки взрывов и стрельбы, лазерная проекция. Наблюдать за действом зрители могли на большом экране. В постановке задействовали более 30 артистов разного возраста. Душераздирающим финал сделала фраза «Я умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина», произнесенная на разных языках. Около 1000 человек воссоздали сегодня утром трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости. Военно-историческая реконструкция – событие традиционное. Из года в год на рассвете 22 июня жители города над Бугом и гости не только из разных уголков Беларуси, но и за рубежа собираются в цитадели, чтобы увидеть действия и почувствовать атмосферу того утра. Зрителям представили эпизод последнего мирного дня 1941 года в Брестском гарнизоне и окрестностях, общее наступление на погранзаборону заставы и оборону дотов вокруг цитадели. Реконструкторы также показали дуэль немецкого танка и пушки «45-ка», воссоздали бой за Челеевскую заставу на подступах крепости и многие другие события. Были задействованы ретротехника, кавалерия. Сценарий военно-исторической реконструкции построен на исторических фактах. Здесь нет художественных вымыслов. Для удобства зрителей ключевые эпизоды сражения в режиме реального времени транслировались на больших экранах. Сегодня в Бресте можно посетить «Поезд Победы». Выставка на колесах сделала остановку возле музея паровозов. «Поезд Победы» — это масштабный историко-просветительский проект, представляющий собой уникальную интерактивную экспозицию. Она расположилась в 10 тематических вагонах. Одна из них знакомит с подвигом защитников Брестской крепости и рассказывает о женах и детях военнослужащих. Экскурсия длится 45 минут. В основе экспозиции трехмерные панорамы, живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по экспозиции – это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы, Великая Отечественная война, победа. Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Она дополнена рассказом главного героя-машиниста Лидии, которая делится воспоминаниями и опытом преодоления трудностей. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29 градусов. В Барановичах 25-27, Бресте и Пинске сегодня 27-29.

0: со мной ничего не случится.
1: А ведь многие действительно тогда верили и давали возможность благодаря этой вере вернуться бойцам с поля боя, с фронта, к своим любимым и родным. Да, и далее жить вместе, счастливо поднимать целину, рожать детей и, конечно, испытывать то самое главное чувство любви и преданности друг другу, семье и родной земле, которые делают человека счастливым. Всем привет, летит мой утренний 9.10. 10 студийные показывают здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». Юля Майского микрофона. И до 10 утра я в вашей компании. Расскажите, уважаемые люди, как вы сегодня? Кто из вас посетил сегодня реконструкцию? Как прошло это утро, возможно, ночь? Может быть, кто-то смотрел и спектакль «Брестская крепость», кто-то смотрел фильм «Под открытым небом» в Брестской крепости, который привезли сюда организаторы. Рассказывайте о своих впечатлениях и в рамках народа. Родной рубрики «Перекличка» я готова зачитать ваши сообщения. Какие мысли, какие ощущения? Расскажите, какое утро для вас? Возможно, оно особенное после посещения реконструкции. Дайте отзыв, дайте обратную связь, я обязательно зачитаю ваши сообщения. А вообще, посещение Брестской крепости 22 июня сегодня – это все-таки возможность отдать дань памяти предкам, которые прошли страшные военные события. И вместе с тем моя коллега Ольга Фалеева уже в начале часа рассказала о том, что военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости на рассвете 22 июня сегодня приняли участие 1000 человек, реконструкторов и военно-исторических клубов, представителей. Масштабное мероприятие прошло на территории Кобринского укрепления и включало реалистичную реконструкцию событий 1941 года. И кто там был, знает, что без слез оттуда и страха, и паники уйти было невозможно. Потому что настолько реконструкция реалистична, что она захватывает все твое сознание. И лишь на секунду ты включаешься о том, что нет, я живу в реальном мире, сегодня на дворе 2026. Но понимание того, что происходило через просмотры реконструкции, действительно делает с нашим сознанием свое дело. Вообще, подобные исторические постановки традиционно, я знаю, собирают тысячи людей, посещая их мемориал. Ну а что касается общей статистики, вместе с тем, за первые 5 месяцев 26 года весь мемориальный комплекс «Брестская крепость Героя» уже приняла 265 тысяч туристов. Это огромное количество. И люди на реконструкцию этим утром съезжались отовсюду. Могу сказать, что со всего мира. Кто как мог добирался, дабы почтить память тех, кто в 41-м ранним утром встал грудью на защиту своей родины. Знаю, что присутствовали на реконструкции люди, которые преодолели почти 2000 километров и приехали в Брестскую крепость с Кубани. Огромное количество людей, наших соотечественников и представители Брестской области. Люди ехали со столицы и со всей Беларуси в целом. Да, вот такие моменты, они сближают и объединяют, друзья мои. А сегодня, 22 июня, когда так или иначе мы говорим и думаем об этом и вспоминаем еще раз такими моментами, доказываем, что пока в памяти, в нашей памяти и в слове живы защитники и герои, так или иначе история нашим потомкам мы передадим неискаженной. Сегодня и плейлист наш, вы уже слышите, он абсолютно выверен, авторски подобран нашим музыкальным редактором Андреем Пятиным. Поэтому к вашему вниманию прослушивание таких композиций, как «Сердце земли моей», «Поле памяти», «Родина», «Помним», послушаем.
2: Радио Брест.
3: О товарищах, о товарищах пой. Шли товарищи, шли.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Народная перекличка.
1: Все же мне кажется, что сердце нашей земли – это наши люди. Так или иначе, всех нас с вами, друзья мои, объединяет память. И именно она дает нам продолжение жизни и веру, безусловно, в то, что мы делаем абсолютно все правильно. Мы вспоминаем наших потомков. Мы не даем забыть о их героическом подвиге нашим последующим поколениям, нашим детям, нашим пресловутым зумерам, которые так или иначе, говоря развлекательный контент какой-то, преподнося через свои социальные сети, знают, помнят, думают и чтут, и это очень важно. Друзья мои, народная перекличка именно здесь, и сейчас я готова зачитывать ваши сообщения. Пишите на студийный чат Вайбера 33 код 399-0011. А это утро, правда, оно необычное. Оно для каждого из нас особенно, особенно для тех, кто посетил реконструкцию, те самые реалистичные зарисовки из далекого 41-го, и приступить к работе именно в этот понедельник, 22 июня, как-то получается не совсем так, как обычно, потому что не оставляет все событие, которое было показано нам там, на Кобринском укреплении, просто взять и выпить чашку кофе, не задумываясь о том, а как же и что пережили люди тогда, о чем думали, как прощались с родными, близкими, либо наоборот говорили: «Побудь там, скоро увидимся, папа скоро придет». 22 июня, 1941 год. Расскажите о своих впечатлениях, как вы побывали на реконструкции. А если нет и видели все через социальные сети, если вы житель где-то другой страны, если находитесь сейчас тоже за пределами Брестской области и видели, как все происходило посредством видео, тоже напишите свои впечатления, обязательно зачитаю. 33-код-399-0011. Евгений Домарев, да, на связи город-герой Тула. Жень, спасибо огромное за то, что обозначились здесь, и я готова зачитать ваше сообщение. Юля, добрейшего утра, пишет Женя. В этот памятный день хочется сказать искренние слова благодарности нашим героическим предкам. Они, не жалея себя, стояли до последнего и подарили нам мирное небо. Вечная и светлая им память. А мы, их благодарные потомки, просто обязаны хранить их подвиг в своих сердцах и передавать своим детям. Это мы и делаем. Это мы и делаем сегодня посредством, да, и той реконструкции, которую все могли видеть. Женя, вы живете в Туле и сейчас находитесь в России в данный момент. Расскажите, что удалось видеть вам через социальные сети, через видео. Обязательно напишите свое мнение, зачитаю сообщение. Ну и, конечно же, для людей, которые живут где-то там далеко, не совсем близко, интересно, сколько вот расстояние, какое, Евгений, вы точно должны знать, от Бреста до Тула, километраж какой. И ваше мнение тоже особенно хочется знать и слышать его в том числе. А вот Кирилл написал: «Доброе утро. Я специально с друзьями приехал из Минска для того, чтобы увидеть реконструкцию в Брестской крепости на Кобринском укреплении. И могу сказать, что эти эпизоды трагические вызвали у меня мурашки по коже. И до сих пор не могу восстановиться. Они буквально бегут сейчас, и на глаза наворачиваются слезы». Кирилл, спасибо огромное за это сообщение. И я уверена, что так или иначе вернуться дальше в столицу, в Минск, и уезжая из Бреста, вы уже не сможете так или иначе прежним. И это утро действительно для каждого из нас особенно. А вообще, конечно, посетители нашей масштабной исторической реконструкции 22 июня 41 года в крепости описывают события как невероятно сильные эмоции, которые заставляют прочувствовать реальность первых часов войны. И страх. Вот этот страх дает возможность оценить свою родину, гордиться своей родиной и ценить ее каждую секунду. Далее в нашем плейлисте Ангелина Пипер, наша брещанка «Родина». Так называется ее трек.

0: Погода.
1: По информации Бреста Блогидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 29 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29 тепла.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Легендарная песня, да, которая так или иначе не отпускает и заставляет действительно задуматься, вспомнить, где-то прослезиться. И, возможно, такое желание появляется пересмотреть даже фильм «Летят журавли». Да, друзья мои, многие из нас в канун, да и после будут пересматривать советский кинематограф, черно-белое кино, вспоминая о том, как тяжело жилось людям, но как они все равно сохраняют человеческий облик. Это самое человеческое лицо, несмотря ни на что, человеческие преодоления вставали грудью на амбразуру за нашу жизнь и сегодня, за свободу. «Летят журавли» фильм, да, 1957 года. Единственный, кстати, советский фильм, завоевавший главный приз Каннского фестиваля, тогда «Золотую пальмовую ветвь». Это было легендарнейшее событие в советском кинематографе. Драма тогда вошла в Золотой фонд мирового кино. А вот сценарист Виктор Розов вложил в историю много личных переживаний, как сам он признавался. Как и главный герой Борис, он когда-то ушел добровольцем на фронт, но был тяжело ранен и лечился в госпитале. А вот прототипом главной героини Вероники стала его жена Надежда. Изначально вместе с тем сценарий фильма «Летят журавли» критиковали за такое негероическое, что ли, поведение Вероники, ведь она вышла замуж за другого, пока Борис был на фронте. Однако создателям так или иначе удалось отстоять сложный и такой живой характер героини. Ведь во время войны тоже проходила жизнь. Такая неподдельная и настоящая. Так вот, чтобы показать сцену гибели Бориса и его головокружения, тогда, да, легендарный вот эпизод из фильма, помните, оператор Сергей Русевский впервые в истории отечественного кино тогда сконструировал и применил круговые операторские рельсы. Это было действительно впервые. А вот Татьяна Самойлова, да, исполнительница главной роли, тогда проснулась всемирно известной звездой. Ее актерская игра в паре с Алексеем Баталовым, конечно, до сих пор изучается во многих киношколах мира. Да, друзья, именно мира. И, кстати, за эту роль Татьяна Самойлова, актриса, была тогда же номинирована на премию очень знаменательную «Полет журавлей». Знаменитая сцена, в которой Вероника видит летящих в небе журавлей, стала символом надежды и памяти о погибших, дав такое вот, что ли, название не только фильму, но и всей эпохе советского кино, друзья мои. Ну и вместе с тем появлялись такие песни, как «Журавли» и много других разных песен, которые так или иначе мы сегодня, в 26-м году, можем услышать их здесь. И в этом сегодня уникальность дня здесь, на радиостанции «Радио Брест». В течение целого дня, уважаемые радиослушатели, вы сможете услышать песни военных лет, где, возможно, не услышите нигде, если только не приложив усилия в поиске этих композиций. Но сегодня они звучат здесь для вас. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Приходите, приходите и приводите своих друзей, а по-другому и быть не должно, друзья мои. Календарь сегодня нам выдает дату 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Сегодня плейлист у нас особенный. Сегодня эфир у нас тоже особенный, потому что мы помним, друзья мои. И не дадим забыть нашим детям. И будем приходить и приводить с цветами и без цветов к вечному огню славы в Брестскую крепость. Да и вы, если не можете прийти, обязательно приезжайте, даже если живете далеко, для того, чтобы почтить, сказать, вспомнить и не забыть. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа, мы все-таки разделяем сегодня, в современном, 22 июня 26 года, общую боль, безусловно, и, конечно же, беспримерным мужеством вспоминаем защитников нашей Родины. Вообще, для Брестской земли этот день имеет особое, глубокое значение. Именно здесь, у стен легендарной Брестской крепости, героя враг встретил тогда яростное и непреклонное сопротивление. Посему подвиг защитников цитадели стал символом несгибаемой воли советского народа, который перерывом принял на себя сокрушительный удар. Мы помним и помним, и обязательно почтим минутой молчания. Сегодня в 12:00, дорогие люди, память погибших в годы Великой Отечественной войны, Беларусь почтит общенациональной минутой молчания 12:00. В эфире ТВ, радио, воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. И в это же время все храмы будут дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. А в некоторых местах приостановится движение, если вы услышите удары метронома и мелодии реквиема, остановитесь и почтите память, потому что Беларусь помнит. Помнит абсолютно каждого. Так что остановимся, друзья, все вместе на минуту. Вспомним всех тех, кто ушел в бессмертие и завещал нам сегодня жить в этом современном мире 22 июня 2026 года. Но обязательно летопись делает свое дело. И 85 лет назад. Это много или мало? Если говорить о судьбах человеческих, это несоизмеримо огромный срок. Поэтому мы помним, что случилось именно в этот день, 85 лет назад, и никогда не забудем. Будем говорить про это, будем сочинять стихи про это, будем песни слагать про это и передавать из уст в уста нашим детям. Здесь была Юля Майская. Сегодня был поистине особенный эфир для меня и, надеюсь, для вас, уважаемые радиослушатели. И встретимся мы с вами уже завтра ранним утром. И, возможно, при встрече завтра услышим и будем зачитывать сообщения немного по-другому. И сегодня этот день будем проживать тоже немного по-другому. Была рада находиться в вашей компании. Далее по нашему плейлисту «Землянка». Это трек, который не оставляет абсолютно никого равнодушным. Услышимся.
1: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Участники проекта «Поезд памяти» поделились впечатлениями от посещения военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости, которая по традиции прошла на рассвете 22 июня. Аревик Акопян из Армении никогда не была в Беларуси и впечатлилась масштабами реконструкции. В Бресте очень красиво и много всего интересного, но больше всего мне как раз запомнились истории про крепость и тех людей, которые здесь проливали свою кровь. В Армении мы много читаем о войне в книгах, но одно дело читать, а другое – увидеть такое действие вживую, отметила школьница. Она также выразила желание побывать во всех городах Беларуси и поближе познакомиться с нашими ребятами. Алена Коробейникова из Санкт-Петербурга, по ее словам, запомнит реконструкцию на всю жизнь. Много звуковых эффектов, поэтому происходит полное погружение. Очень масштабно, эмоции зашкаливают, подчеркнула девушка. Проект «Поезд памяти», инициированный главами Совета Республики и Совета Федерации парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. В 2025 году в нем приняли участие ребята из 15 стран. Сегодня в Бресте пройдет торжественное мероприятие, посвященное завершению международной акции «Сад памяти» и продолжению создания аллеи памяти, посвященной 85-летию начала Великой Отечественной войны. Акция «Сад памяти» – это масштабная международная инициатива, направленная на увековечивание памяти 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне путем высадки деревьев по всему миру. Ежегодно акция достигает кульминации в Бресте, у стен героической Брестской крепости. Аллея, начатая в 2021 году, уже состоит из 80 кленов. В этом году ее дополнят новыми саженцами. Каждое дерево, высаженное в рамках акции, становится живым памятником, напоминающим о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.
0: Новости.
1: В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Грозно грянула война», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Выставка знакомит с событиями первых двух месяцев войны, обороны Брестской крепости, областного военного комиссариата, Брестского железнодорожного вокзала. Экспозиция рассказывает о подвигах наших пограничников, летчиков и танкистов. Выставка основана на подлинных материалах из разных коллекций музея, документальной и фотодокументальной, оружия и снаряжения, живописи, и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Всего экспонируется около 150 предметов. Выставка работает до 12 июля. Сегодня в полдень Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания, сообщает Белта. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а транспорт подаст сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-29, в Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

0: Радио Брест.
1: Деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

тобой угас. Звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курская орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит он.

прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Домой. Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-29, в Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.
2: Реклама. А вот так.
3: И это десятка.
4: А вот так.
3: И уже 14.
5: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: В батальон мы носили солдат и сестренку.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 24 дня. Белта предлагает окунуться в ретроспективу, ежедневно рассказываем о самых ярких моментах каждого предыдущего «Славянского базара». Сегодня о событиях 2003 года. Открытие 12-го «Славянского базара» прошло в День союзного государства, дебютного проекта, который впоследствии расширился и стал проводиться в течение нескольких дней. Была учреждена и новая награда – диплом Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России. Главным призом международного конкурса молодых исполнителей с этого года стала «Золотая лира». Еще одним дебютным мероприятием стал праздник славянской поэзии. Фестивальные концерты проводились во всех областных центрах и Минске. Основные мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с 16 по 19 июля, а уже первые концерты состоятся 14 июля. Более 120 человек сдают централизованный экзамен по государственным языкам в резервный день. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего централизованный экзамен по русскому и белорусскому языкам в резервный день пишет 121 человек. Для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек, для сдачи белорусского языка 20, проинформировал Дмитрий Миронов. Также сегодня пишут тесты и 165 участников централизованного тестирования. 149 человек сдают русский язык, 16 – белорусский.
0: Новости.
1: В Брестской крепости открыли новую мемориальную зону «Скорбь». Она расположена в западной части цитадели. Именно здесь после войны обнаружили знаменитую надпись «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Прообразом для композиции «Скорбящей женщины» стал снимок фотографа Ананьева. Он снял вдову лейтенанта Кузнецова в крепости в 1965 году. По обе стороны от скульптуры – стена памяти с именами защитников Брестской крепости. Все они погибли. Гибли фашистской неволе. Мемориал «Скорбь» создали в рамках программы Союзного государства. Сегодня в полдень Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания, сообщает Белта. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а транспорт подаст сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-29, в Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

0: Радио Брест.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dom Fem Buy.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-29, в Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизаны подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами. Потому что мы помним о них. Вечная память павшим. Павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Республиканский слет поисковых отрядов «Наследники Победы» пройдет в Беларуси с 22 по 26 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре экологии и краеведения. Специалисты проинформировали, что слет пройдет в смешанном формате. Сегодня и завтра участники присоединятся к мероприятиям онлайн. А с 24 по 26 июня состоится очная часть на базе Республиканского центра экологии и краеведения. В рамках программы Республиканского слета поисковые отряды презентуют свою деятельность в рамках проведения конкурсной программы. Также они примут участие в гражданско-патриотической акции «В памяти поколений». Команды победителей и призеры будут награждены дипломами и призами Министерства образования. Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь совершило знаковый визит в Брестский государственный университет имени Пушкина в канун Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. С приветственным словом выступил ректор университета Юрий Голубев. Директор Института Конфуция с китайской стороны Фан Шинлян презентовал деятельность возглавляемого института. Советник-посланник посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Сун Яньпин отметила глубокое уважение белорусского народа к исторической памяти и выразила стремление укреплять гуманитарный и образовательный фундамент двусторонних отношений.
0: Новости.
1: К другим событиям. У жителя одного из агрогородков Ивацевичского района изъяли незарегистрированный арсенал. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома. Сотрудники Ивацевичского РОВД, у которых была оперативная информация, посетили частный дом 59-летнего мужчины. Милиционеры изъяли более 160 граммов бездымного пороха промышленного изготовления, относящегося к категории метательных взрывчатых веществ, что подтвердила экспертиза. Также права охранители обнаружили у мужчины незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие и патроны к нему. Сельчанин пояснил, что арсенал остался после смерти отца, который был охотником. Мужчина оружие по назначению не использовал, но и не планировал регистрировать или сдавать. Возбуждено уголовное дело. В МЧС предупредили о факторах опасности в жару. В ведомстве отметили, что высокая температура может привести к отключению электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, повреждению или обрыву линий связи и электропередачи, деформации асфальтового покрытия и увеличению количества ДТП, авариям на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновению лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Возрастает и риск увеличения числа случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, обострения сердечно-сосудистых болезней, высокая вероятность тепловых ударов, гибели людей на воде при купании. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-29, в Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

Итак, 12.11 – самое точное в нашей стране. В этот день отмечают скорбную дату – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Цена победы в той войне для республики оказалась действительно очень высокой. Погиб каждый третий житель. И сегодня мы в очередной раз перевернем страницу отечественной и, я бы даже сказал, безусловно, личной истории, вспоминая всех тех, кто не вернулся с фронта домой. Всю память поколений и благодарность за мир можно было заметить в нашем городе. Все это развернулось на локациях каждой улочки, каждого дворика, которые жители и гости Бреста могли наблюдать накануне, в выходные дни и на рассвете. Открыл, безусловно, экспозицию «Поезд Победы», проект в своем роде уникальный, который рассказал историю Великой Отечественной войны от первых дней до победы, иллюстрируя, через что пришлось пройти советскому народу, чтобы победить врага. Ну и в самом центре цитадели под открытым небом, прямо перед мной моментом мужества, проходил спектакль «Брестская крепость», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В спектакле воссоздали события тех дней 22 июня 1941 года. Историю защитников показывали под аккомпанемент симфонического оркестра Брестского академического театра драмы, и показ продлился в районе полутора часов. Знаю не понаслышке, что многие из наших слушателей оказались в эпицентре реконструкции боя, среди которых были молодые студенты, простые прохожие, солдаты, а также образы всех тех, кто своими глазами видел первые минуты войны. Брест помнит, Беларусь помнит, мы помним.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Да, собственно, всем тем, кто вчера стал свидетелем невероятного перевоплощения Советской площади в одну, я бы даже сказал, такую большую советскую киноленту «Мирного вечера» перед трагическим событием, увидели таких же простых, как и мы с вами, горожан, которые также совершенно спокойно, с большими планами на будущее прогуливались по улочкам нашего города, но вот в один момент все веселье, детский смех и обычные разговоры наших дедов и прадедов сменились артиллерийским выстрелом. Работало огромное количество локаций, выставки ретро-техники, экспозиции в музеях, концерты, разного рода программы и даже обычные дворики, казалось бы, как никогда стали тематическими, по которым бродили люди в форме тех лет с такой широкой линией плеч, которая подчеркивала настоящий характер и мужество, ну и милые девочки с платьем, вот такой вот мелкий горошек и светлыми блузками. Вот лично я могу поделиться тем, что увидел лично, вот такая вот небольшая инсценировка была вчера. Небольшая инсценировка актеров напротив фонтана, где, на первый взгляд, простой парень что-то где-то украл из сумочки прохожего. Два городовых задержали его перед, скажем так, белые рученьки, уводили в соседнее заведение для выяснения обстоятельств. Ну, безусловно, все это, конечно, сопровождалось маршем реконструкторов от улицы Зубачева в Брестскую крепость, и брещане и гости города выстроились в ряд вдоль обочин, чтобы поприветствовать колонну. Звуки оркестра и ретротехника все-таки придавали этому вечеру на пешеходной улице такую особую теплую атмосферу. Марш реконструкторов по центральным улицам Бреста, в общем-то, стал такой, знаете, неотъемлемой частью памятных мероприятий 21 июня, самого начала традиции. Это с 2011 года, если быть точнее, и за последние 15 лет все-таки нашу страну, наш город посетило огромное количество энтузиастов абсолютно из разных стран мира. И единственный раз традиция эта прерывалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Марш 21 июня — это торжественный такой вот пролог всей памятной программы, и он переносит Брест в канун того самого рокового утра и одновременно служит живой рекламой самих реконструкторов, да, перед нами, перед гостями, перед жителями города, которые видят их еще и в деле и могут подойти где-то пообщаться, сфотографироваться и, конечно же, задать разные вопросы. Ну вот в этом году в шествии, кстати, приняло участие около 400 реконструкторов из разных стран, в том числе из России, Эстонии и Японии, а также участники творческих коллективов. В колонии шли и красноармейцы разного рода войск, и пехотинцы, и пограничники, и связисты. В общем, в исторически точной форме образца того 41-го года. Ну и, конечно, колонну замыкали девушки в платьях, шляпках и туфельках 40-х годов. Марш реконструкторов — это ежегодное коллективное усилие сотен людей из разных стран, которые, безусловно, большое количество времени отдают архивам, шьют форму, осваивают историческое оружие ради нескольких часов подлинной живой истории на улицах города, первым принявшего удар 85 лет назад.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 3 до 8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 25-27, в Бресте и Пинске 27-29, выше 0.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Бри.

прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: вернулась домой.
1: Заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно с композицией «Я вернусь домой» в надежде и будущем, которое строили наши деды и прадеды в момент окончания Великой Отечественной войны. Как никогда точно мы могли наблюдать все события тех лет благодаря советским кинофильмам, равнодушными к которым никто не остается. Я все это говорю к чему, друзья? Буквально вчера показали премьеру фильма «Семь верст до рассвета», которую представили зрителям и гостям нашего города под открытым небом накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Картину представили актеры, сыгравшие в фильме ключевые роли, народный артист России Федор Добронравов и Мария Шукшина. Действие фильма разворачивается зимой 1942 года в деревне Хуракино. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется, и всю ночь старик водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал. Вот такие вот события, вот такое вот воспоминание тех лет в картине, которая никого не оставляет равнодушным. Безусловно, это премьера, и она уже успела пройти и в кинотеатрах нашего города. Ну и, конечно же, большие трогательные речи произнесли главные актеры. Можно это наблюдать в социальных сетях, на странице лично у Федора Добронравова, сколько много средств массовой информации показали нам действительно трогательную речь. И вот эти вот моменты воспоминания, я так полагаю, его деда, его отца. И все это, конечно же, говорит о том, что мы с вами одни, мы едины. И мы, как люди, как продолжатели традиции, помнить и чтить, будем продолжать это делать и по сей день. Ну и, конечно же, оставаться вместе с нами, поскольку впереди много вещей, много интересных и памятных событий, о которых хочется говорить сегодня, действительно, в такой непростой для всех день, день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

0: Реклама.
1: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclivo Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclivo. Живи счастливо. Бомакшима.
2: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс. За 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Domfanbuy. И по номеру А1-591-400.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

12:52 точное время в нашей мирной стране, и сегодня мы чтим память всех тех, кто не вернулся с фронта домой. 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, ставшая величайшей трагедией и величайшим подвигом белорусского народа. На рассвете в этот день Брестская крепость снова погрузилась в события 41 года. Здесь прошла масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная обороне цитадели, и в ней приняли огромнейшее количество людей, порядком тысячи человек, среди которых были реконструкторы, представители военно-исторических клубов и статисты. Для зрителей это действительно стало не просто постановкой, а таким сильным эмоциональным переживанием с огромным количеством взрывов, дымов, криками, запах пороха и ощущение, что история на несколько часов ожила прямо перед их глазами. Реконструкция началась с мирных сцен, зрителям показали, какой была жизнь Брестского гарнизона и окрестностей накануне войны, и люди занимались абсолютно обычными делами, разговаривали, проводили время, спешили по своим заботам. Дети были всегда рядышком с родителями, веселились, играли, и в этих спокойных эпизодах было особенно тревожно, и все уже знали, что это последний мирный день, последняя тишина перед большой трагедией. Постепенно атмосфера действительно становилась все напряженнее, и в привычный ритм жизни ворвались первые тревожные звуки, затем грохот артиллерии, залпы и взрывы. Над площадками поднимался дым, в воздухе появлялся резкий запах пороха, и послышались крики женщин и детей. Финал реконструкции оказался для многих жителей города, для многих гостей особенно пронзительным, и к месту сражения выходили семьи погибших защитников, женщины, дети, родные, которые искали своих близких среди тех, кто не вернулся. Без громких слов, через слезы, растерянность и скорбь этот эпизод показал другую сторону войны. Не только подвиг на передовой, но и боль всех тех, кто остался ждать и так и не дождался. После финальных сцен особенно ясно ощущалось, что память о защитниках Брестской крепости невозможно воспринимать просто формально. Ее нужно прожить, ее нужно пережить, пропустить через себя, вот хотя бы на коротенькое мгновение в этой тишине после взрывов у стен, которые все помнят.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Сердечно приветствую вас на гостеприимной белорусской земле. Символично, что форум проводится в городе Бресте, который 85 лет назад первым принял на себя удар гитлеровской военной машины, продемонстрировав миру величие духа и непобедимость советского солдата», говорится в приветствии. Цена Великой Победы – десятки миллионов погибших, потери Беларуси каждый третий. Выявляя новые факты геноцида белорусского народа, мы даем правовую оценку преступлениям фашистов, чтобы защитить память о безвинных жертвах и войнах, совершивших великий подвиг. Девиз форума «Великое наследие. Общее будущее» призывает нас идти вместе во имя настоящего и будущего наших государств, во имя мира на родной земле, подчеркнул белорусский лидер. В субботу, 27 июня, с 10 до 12 часов в УВД Брестского облисполкома состоится широкомасштабное мероприятие «День открытых дверей». Гостями областного управления станут учащиеся классов правовой направленности Брещины, воспитанники патриотических клубов области, члены молодежных отрядов охраны правопорядка и Белорусского республиканского союза молодежи, военнослужащие войсковой части 55-26, а также молодые люди, которые в ближайшем будущем планируют связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Вас ждут выставка специальной техники, служебные собаки департамента охраны, демонстрация работы полиграфа и центра мониторинга общественной безопасности, секреты и лайфхаки успешного поступления в Академию и Институт МВД, а также приема на службу в органы внутренних дел и многое другое.
0: Новости.
1: К другим событиям. На Брещине прошли практические стрельбы с руководством Управления внутренних дел облисполкома. Данное мероприятие проводится на регулярной основе, и главной целью его являются повышение уровня огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел. В этот раз руководители аппарата областного управления на стрелковом полигоне Брестки вблизи агрогородка Муховец проявляли свои навыки в стрельбе из разных видов оружия. Это пистолет Макарова и Глока, автомат Калашникова и пистолет-пулемет Калашникова. Начальник УВД Брестского облисполкома Олег Шуляковский отметил, что владение различными видами оружия, меткость и четкость действий оказывает серьезное влияние на эффективность реализации поставленных задач. По делу об ударе дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области опрошены все свидетели. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он указал на то, что президент держит ситуацию на самом жестком контроле. Он отдал соответствующее поручение. Наши спецслужбы, Следственный комитет проводят самое тщательное расследование. Все факты будут проанализированы. Уже опрошены все свидетели и те, кто был в автобусе. Есть уже определенные, скажем так, моменты, о которых будет доложено главе государства. Решение будет принято, но втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем, подчеркнул Александр Вольфович. И в завершении новости кампаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

0: 13.07, самое точное в стране, сегодня 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Этой ночью и ранним утром Брестская крепость традиционно стала центром памятных мероприятий. На рассвете в цитадели прошли митинг реквием, который сменялся масштабной реконструкцией боя 41-го года. С привлечением огромного количества статистов, людей, неравнодушных, ретротехники, кавалерии и воссоздания отдельной обороны погранзастав. Ну и накануне дня всенародной памяти наш город посетил уже ставший легендарным передвижной музей «Поезд Победы». Именно Брест, город, первым принявший на себя удар войны, стал начальной точкой маршрута уникальной экспозиции по Беларуси. В этом году «Поезд Победы» посещает нашу страну уже в пятый раз, и по белорусской железной дороге он будет курсировать с 21 июня по 5 июля. Маршрут передвижного музея составлен с учетом памятных и знаменательных дат нашей страны, и за 15 дней экспозицию смогут увидеть жители 7 городов Бреста, Барановичи, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Ну и завершится маршрут в Минске в период празднования Дня независимости Республики Беларусь. В составе поезда 10 тематических вагонов, и каждый из них действительно представляет собой такую вот отдельную главу военной истории от первых дней до Великой Победы. Экспозиция построена таким образом, чтобы посетители шаг за шагом проходили через какие-то ключевые события военных лет и ощущали атмосферу того времени. Историческая реальность воссоздана до детальных точностей с помощью совершенно современных технологий, мультимедии, большого качественного объемного звука, театрального освещения, разных эффектов, голограмм и так далее по списку. Ну, собственно, в каждом вагоне действительно звучит и тематическая музыка, но в отдельных залах слышны взрывы, голоса и звуки боя. Вот такая вот экспозиция, друзья мои. Ну, действительно, осмотр, он был организован по такой специальной технологии, экскурсия проходилось с аудиогидом, который все-таки сопровождает людей, гостей и жителей на протяжении всего маршрута по вагонам. Вот такие вот события, вот такая вот у нас история, друзья, которой нужно гордиться.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Югас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

и глаза ей туман застилал. Старый врач безнадежно молчал рядом с девочкой нежной, а сержант молодой безутешно сквозь слезы шептал: «Ты продержись, девочка,

0: Реклама.
1: А вот так.
2: И это десятка.
3: А вот так.
4: И уже 14.
2: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

Итак, всем тем, кто стал свидетелем событий тех лет, мероприятия, которые прошли в нашем городе, и не только в нашем, по нашей стране в целом, пишите, друзья, хотелось бы услышать, хотелось бы увидеть, понять ваше мнение, ваши отношения и вашу атмосферу, которая смогла пройти через вас, атмосферу тех лет, атмосферу памяти начала Великой Отечественной войны. Безусловно, огромнейшее количество мероприятий по программе вчерашнего дня, по программе накануне, которая состоялась у нас в нашем родном городе. Это, конечно, и концерт государственного казачьего ансамбля «Криница» в парке культуры и отдыха город Брезда. Действительно, в 17:00 на улицах Советской также состоялся мирный вечер, который носил символическое название «А завтра была война». Про нее я рассказал немного раньше. То, что пришлось увидеть мне лично своими глазами, конечно, поразило меня полностью от и до. Это, безусловно, люди, это, безусловно, атмосфера, это, безусловно, то, что люди чувствовали, но до конца не могли понять, что же их ожидает, какой рок повис над нашей страной и над Советским Союзом. Ну и, конечно же, работало огромнейшее количество творческих локаций, выставки ретротехники. Я лично уже в социальных сетях наблюдал большое количество фотографий, гостей и, конечно же, наших брещан, безусловно. Да, это и экспозиции в музеях, посвященные тематике Великой Отечественной войны, это и концерты, и танцевальные программы, и даже ретро-дворики, которые можно было видеть своими глазами, прогулявшись не только по Советской, по Гоголя, в общем-то, вдоль улиц. Невероятное количество людей. Во-первых, погода, что, собственно, благоприятствовало, да, большому скоплению вот таких вот прекрасных, заинтересованных, абсолютно честных людей, да, за которыми приятно было наблюдать, и которые, собственно, стояли напротив фонтанов. Это вот точка, тоже точка такая вот концентрации и соприкосновение творческих разных коллективов, детских и подростковых. Можно было наблюдать тоже инсценировку за день до начала тех трагических событий, собственно, и концертная программа. Но город преображался, ну и, конечно, сегодня в такой непростой для нашей страны день памяти, конечно, и день скорби по, да, погибшим по началу Великой Отечественной войны. 85 лет прошло с того самого момента. Мы действительно вспоминаем, мы гордимся, мы помним, да, и мы отстаиваем честь каждого солдата, который не вернулся домой.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем 24-27 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27 градуса тепла. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 выше нуля.
2: Реклама.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Зачем из дома вышли?
9: Не тратьте время!
10: Зачем эти сложности?
11: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
12: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: красоте.
1: Радио Брест.

Люди, события, истории и все, что остается дорого, нашей душе мы стараемся сохранить и пронести сквозь время благодаря улыбкам наших детей, общению с родителями, долгими разговорами о тех молодых лет вместе с нашими дедушками и бабушками, соответственно, более молодого поколения. Это наши дети, да, которые до сих пор где-то сидя на лавочке вместе с ними могут задаваться абсолютно разными вопросами, и они с милой наивностью также отвечают им о том, что было раньше. Но сейчас, друзья, это время настоящее, и, конечно, как правило, принято говорить о чем? Конечно же, о памяти. О памяти тех лет и о том, что мы успеваем пронести вместе с собой благодаря вот таким вот большим масштабным событиям. Ну, не секрет для многих из нас, для многих жителей нашей страны, что нас посещала делегация стран на форуме «Великое наследие. Общее будущее». Именно так он назывался. И действительно, делегация стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приехали в Брест на международный форум союзного государства. Действительно, сам форум, он был приурочен к трагической памяти, трагической памятной дате в общей истории Беларуси и России, 85-летию начала Великой Отечественной войны. И символично, что местом проведения выбран был именно Брест, город, который одним из первых принял на себя удар фашистских захватчиков, и подвиг защитников Брестской крепости, безусловно, навсегда останется символом мужества, героизма и несгибаемой воли наших предков. В форуме приняло участие огромнейшее количество делегаций различных стран, об этом мы уже говорили. Ну и в центре обсуждения, безусловно, это сохранение общей истории памяти о том, что нужно помнить и не забывать, задачи патриотического воспитания молодого поколения на основе каких-то исторических фактов. Ну и, конечно же, это общение, это обмен информацией, как говорится, дружба народа, сила народов. Это правда. Ну и, безусловно, вспоминая вчерашний день, вспоминая вчерашнее мероприятие, действительно посвященное Дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа, все-таки было приятно наблюдать именно за той самой небольшой частичкой того мирного времени, которую отразили статисты, которые отразили люди, которые отразили военно-исторические коллективы, которые, не постесняясь действительно каких-то личных переживаний, многие даже плакали, и было смотреть на это, конечно, довольно памятно, довольно, наверное, где-то гордо за то, что люди действительно проносят вот благодаря каким-то шинелям, благодаря одежде, благодаря стилю тому времени, вспоминая своих дедушек, вспоминая своих бабушек, все-таки гордятся тем, что мы здесь, мы живы, мы и есть Беларусь.

0: Реклама.
1: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
2: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ну и, конечно, такие слова, как слово «Брест» и слово «крепость», неизменно ассоциируются у нас с вами с началом Великой Отечественной. Здесь не только первый шаг свой сделала война, но и сделаны первые шаги к Великой Победе благодаря героизму защитников цитадели. Тысячи людей, которым дороги, дороги завоеванный мир и спокойная жизнь из разных уголков планеты, стараются 22 июня побывать в Бресте, чтобы прикоснуться к подвигу предков и посмотреть, как у нас помнят и чтят память о них. И неудивительно, что задолго до этой памятной даты в городе и в окрестностях были забронированы абсолютно все гостиницы, агроусадьбы, квартиры и, конечно же, места, где можно было остановиться, да, переночевать эту ночь, эту тяжелую для всех причину, для всех жителей нашего города и страны ночь. Конечно же, масштабным мероприятием к 85-летию начала Великой Отечественной войны. И кроме уже привычных нам и гостям реконструкции последнего мирного дня, вот на улице Советской, о которой я говорил уже с самого начала, и первых часов обороны на территории крепости и подготовки огромнейшего количества акций. И действительно, многие мероприятия проходили в абсолютно разных точках нашего города в одно время, поэтому увидеть все своими глазами каждому вряд ли удалось. И, конечно, пришлось, наверное, выбирать какие-то определенные пункты из большого количества программ и времени. Если среди наших слушателей есть люди, которые все-таки успели галопом по Европам и отметить себя на разных точках локации, поделитесь увиденным, поделитесь вашими ощущениями и отношением к такой масштабной и большой части нашего действительно траурного, не без этого праздника, дня, да, будет правильно сказать, это день памяти и скорби жертв Великой Отечественной войны и жертв геноцида белорусского народа. Ну, действительно, кроме того, в эти памятные даты в городе проходили масштабный форум парламентариев Белоруссии и России «Великое наследие общей памяти». К нам приехали высокие гости, они провели важное заседание и все-таки приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Программа была насыщенная, поэтому действительно делитесь, рассказывайте, говорите, может быть, делитесь какими-то видео или фотоснимками, если вам удалось что-то заснять лично для себя и для своего архива, нам будет приятно посмотреть. Ну и, конечно же, где-то за эфиром обсудить, но невероятную подготовку всех, кто был причастен к этому дню, Дню скорби. Ну и, конечно, рассказывайте о том, где вы сейчас, как проходит ваш день. Действительно, после увиденного многие из наших радиослушателей, я уверен, все-таки успели посетить цитадель и своими глазами видели реконструкцию боя Великой Отечественной войны. Конечно, хотелось бы тоже узнать у вас ваше личное мнение. Может быть, кто-то был первый раз. Может быть, для кого-то это стало семейной традицией приезжать в Брест и, конечно же, большой семьей наблюдать за невероятными масштабами реконструкции. Делитесь студийной в Вайбер, как всегда, к вашим услугам, +375 код 33 39 00 11.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте собрались друзья Беларуси, разделяющие бережные отношения к наследию поколения победителей. Это отметил первый заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в Бресте во время пленарного заседания второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Мы рады видеть в героическом городе над Бугом искренних друзей Беларуси, людей, разделяющих наши бережные отношения к наследию поколения победителей и стремление именно на этом фундаменте строить общее будущее для всех стран и народов, сказал Игорь Сергиенко. Он также поблагодарил за то, что гости приняли приглашение, прибыли, несмотря на сложности маршрутов многих делегаций. Подвиг героев Брестской крепости объединяет страны бывшего Советского Союза общей памятью. Об этом заявил председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кашанов во время пленарного заседания второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» в Бресте. 85 лет назад таким же тихим летним утром фашистские войска напали на Советский Союз. Первыми, кто мужественно принял этот вероломный удар, стали защитники Брестской крепости. Так началась Великая Отечественная война, одна из самых трагических и одновременно героических страниц истории наших государств. Отрадно, что наши народы свято хранят память о ней, сказал Ерлан Кашанов.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте в связи с производством строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей с 23 июня по 5 августа будет перекрыт дворовый проезд между жилыми домами номер 8 и 10 по улице Янки Купалы. В социальных сетях распространяется реклама с предложением пройти якобы официальный опрос от государственной платформы поддержки населения. Мошенники утверждают, что участники смогут получить дивиденды от 8 тысяч белорусских рублей через проект под названием «Газинвест». Для участия предлагают заполнить анкету, но это мошенничество. В Беларуси организации с таким названием нет в принципе. Основная цель мошенников – получить ваши персональные данные, номера телефонов, данные банковские карт или убедить вас перевести деньги под различными предложениями. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

Итак, 14.07 в стране. Мы продолжаем вспоминать памятные события того времени и тех, конечно же, определенных этапов в жизни наших предков, в жизни наших дедушек, в жизни наших бабушек, которые столкнулись с непростым моментом начала Великой Отечественной войны. Конечно же, безусловно, огромнейшее количество мероприятий вы вчера могли видеть лично, видели не только наши жители города Бреста, но еще и гости, которые приехали из разных уголков планеты, не постесняясь этого слова, чтобы лично прикоснуться к началу событий, к реконструкции событий тех лет, которые они смогли увидеть благодаря невероятной подготовки наших ребят, людей, которые были задействованы в этом, которые готовились месяцами, которые шили себе действительно одежду, которые учились держать ружье в руках, которые воссоздавали все по крупицам, чтобы предоставить это все на наш собственный людской суд, ну и, конечно же, на наше ощущение, на наше мироощущение того, что происходило в те далекие годы, в тот далекий 1941 год, роковой год. Ну и, конечно же, хочется спросить у вас, наши дорогие радиослушатели, насколько сильно и насколько глубоко затронула каждая локация и каждый момент мероприятия, которые были, скажем так, разбросаны, расформированы по всему нашему городу, где каждый мог действительно увидеть что-то для себя, что-то памятное, что-то ценное, родное, ну и, конечно же, человеческое. Видел лично и наблюдал своими глазами действительно небольшое количество ветеранов, которые, наверное, все-таки благодаря помощи своих близких и родных наконец-таки могли быть увидены, услышаны, с ними можно было поговорить, можно было действительно прикоснуться вот к этой истории, ну и без слез на глазах, наверное, сложно говорить о таких вещах, вспоминая те трагические события, события тех лет. Ну и, собственно, погода, конечно, тоже нам благоприятствовала. Да, было очень жарко, не без этого. Друзья мои спасались тоже кто как мог, но в любом случае все-таки та реконструкция, начало, да, первых мирных, наверное, последних мирных дней перед войной все-таки, наверное, поразило многих наших радиослушателей, поразило, конечно же, моих знакомых и близких людей, которые смогли это увидеть. Все-таки благодаря соцсетям это все, знаете, как-то растиражировалось, словно говоря, да, то есть кто-то передавал видео, кто-то делился, кого-то отмечали в Инстаграм, кого-то отмечали в других социальных сетях. Ну, собственно, действительно, весь наш город, город Брест, погрузился в такую одну большую память. Память о тех событиях, а память о том времени, которое помнили наши деды и наши прадеды. Ну, собственно говоря, продолжаем, и хотелось бы тоже обратить внимание на обратную связь, все-таки делитесь какими-то воспоминаниями, своими ощущениями, фотографиями, видео, все это приветствуется. Студийный Viber, как всегда, для вас и к вашим услугам. +375 код 3339920011.

0: запомнить.
1: Реклама.
2: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер «Донфэн Виго» с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн Бай».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

От Бреста до Владивостока сквозь 85 лет с начала Великой Отечественной войны прошли памятные акции, о которых многие из вас даже и не догадывались. Более 3500 человек в Москве в ночь на 22 июня зажгли свечи от огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе и очистить вечных огней из городов-героев России. У стен Музея Победы около 10 тысяч лампад сложили в огненную картину центральным элементом, которой стало изображение маршала героя Жукова. В Александровском саду у могилы неизвестного солдата традиционно проводится вахта памяти с минутой молчания и возложением цветов, и кроме того, ночью на Крымской набережной в рамках акции «Линии памяти» зажгли 1418 свечей по одной на каждый день Великой Отечественной войны. Действительно, в ночь на 22 июня не только в нашей родной стране, но и в городах России прошли памятные акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Бресте, у стен крепости, которая в 41-м году первой приняла на себя удар нацистских войск, состоялся митинг реквием. На рассвете в 5 часов утра на Кобринском укреплении развернулись масштабные военно-исторические реконструкции обороны цитаделем с участием реконструкторов и разной исторической техники. Ранее представители Минобороны России в рамках международной акции «Единство памяти, сила в подвиге» взяли частичку вечного огня у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и доставили ее в парк «Патриот» в Подмосковье. Вот такие вот события, друзья, вот такие вот у нас памятные даты, которых действительно стоит помнить, стоит знать, ну и проносить сквозь воспоминания время, передавая от поколения к поколению, говоря о том, что мы гордимся подвигом наших отцов и наших дедов. Да, вот хотелось бы действительно и обратить внимание на студийный вайбер, хотелось бы обратить отдельное внимание на ваши сообщения, которые, я надеюсь, вы успеваете, да, отправлять, делиться, конечно же, вместе с нами эмоциями дня вчерашнего, то, что сложилось накануне в 5 часов утра в цитадели, да, Брестской крепости герои, конечно же, все это обретает какую-то невероятно мощную картину тех самых военных лет начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем 24-27 выше 0. В Барановичах ночью плюс 11-13, днем 24-26 выше 0. В Пинске ночью плюс 13-15, днем 25-27. Со знаком плюс. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
3: О товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи, шли.

0: Радио Брест.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и в стихах воротился домой.

на небо костры, во славу на тысячи лет несли их на небо костры.

Огромное количество средств массовой информации, журналистов, операторов, ну и, конечно же, наших коллег можно было наблюдать вчера в Бресте, в отдельных уголках нашего города, конечно же, по Советской улице, по улице Гоголя, аллее фонарей, конечно же, познакомиться с ними лично и увидеть в их глазах заинтересованность не только в работе, но и, конечно же, памяти, олицетворение памяти первых, последних, точнее, да, мирных дней, конечно же, первых дней войны, пообщаться вместе благодаря им с ветеранами, участниками боевых действий, ну и, конечно же, вспоминая и вот так вот вместе с ними, проходя через эту вот непростую, скажем так, дорогу по-советски, потому что все это напоминало где-то из отрывков отдельных повестей, о которых писали наши белорусские письменники, о том, что мы лично вместе с моими родителями тоже видели в кино советских военных фильмов. Это, конечно, невероятное количество людей. Это статисты, это люди, которые, в принципе, приложили руку к воссозданию тех лет. Невероятно. Невероятная гордость, невероятный трагизм. И, конечно, вместе с этим всегда приходилось искать какие-то приятные моменты. Почему? Потому что все-таки мирный день и мирные дни, недели, часы, они были показаны с какой-то искренностью, конечно, неподдельной. Сколько много работы было вложено людьми, актерами и, конечно же, просто массовкой, которая старалась сделать таким образом, чтобы люди все-таки смогли увидеть другую сторону, да, первых дней, последних, точнее, мирных дней, ну и первых дней Великой Отечественной войны. Конечно, нельзя не упомянуть, в принципе, сегодняшний день, как День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа, конечно же, 22 июня, который отмечают каждый год, и дата 85 лет с начала Великой Отечественной войны тому подтверждение. Ну, собственно говоря, день, это день памяти всем погибшим, конечно же, замученным фашистской неволе, и люди, которые были лишены крова, пищи, человечности и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, говорить об этом приходится, замалчивать никогда. Ну и, конечно, все это тематически вот так вот можно заметить, да, благодаря нашему эфиру и тем самым песням, которые все равно вызывают скорбь, вызывают мурашки по телу, как будто по-другому это назвать нельзя, поскольку сегодняшний день — это день памяти, и мы чтим, помним и гордимся.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ну что ж, как бы там ни было, события того времени не отметает у нас самого важного. Это любви, это человечности, надежды и наши мечты, которые потихонечку начинают воплощаться в жизнь. Все мы разные, живем, мечтаем о таком же не менее прекрасном, но разном, и это нас объединяет. Желание просто быть здесь и сейчас, но благодаря на вот таким вот памятным датам мы все-таки сохраняем в себе что-то больше, чем просто человечность. Спасибо всем, кто разделил этот дневной эфир на волнах Радио Брест воспоминаниями о мероприятиях, все-таки посвященными началу Великой Отечественной войны. Да, благодаря белорусским и российским композициям и исполнителям, которые все-таки наполняют нашу частичку чем-то приятным, чем-то добрым и, конечно же, самым главным. Влад Романенко был в вашей компании. Впереди нас ждет вечерний эфир «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем. Услышимся завтра в утренней смене. Самого доброго утра. Всем хорошего дня.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В рамках единого дня информирования 18 июня информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами дорожно-строительного управления номер 32 «Аквафортес» Драгичинского государственного аграрного колледжа, открытого акционерного общества «Осиповище», Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций и ЦБУ номер 108 открытого акционерного общества АСБ «Беларусьбанк» в Драгичине. Тема дня информирования – память во имя будущего к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. День информирования прошел во всех организациях и предприятиях района. Встречи в трудовых коллективах – хорошая возможность узнать об имеющихся у работников проблемных вопросах и предложениях и помочь людям. В городском доме культуры 19 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Со словами благодарности выступили председатель райисполкома Сергей Пачко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Барташ, председатель Драгичинского районного совета депутатов Светлана Гречко, руководство учреждений здравоохранения, отраслевых профсоюзов и представители общественных организаций. Профессия медицинского работника – одна из самых важных и уважаемых в обществе. В ваших надежных руках главный ресурс государства – здоровье и жизнь каждого человека. Сегодня медицина занимает основное место в политике социального развития республики и нашего района. В последнее время существенно обновлена материально-техническая база, продолжается внедрение современных технологий. Но даже самое современное медицинское оборудование и новейшие технологии не принесут пользу без непосредственного участия медицинских работников. Желаем всем счастья, здоровья, мира и добра. Пусть награды за нелегкую работу будут добрые слова и искренняя благодарность пациентов, отметил Сергей Николаевич. Лучшим работникам здравоохранения были вручены грамоты и благодарности. В Драгичинском государственном аграрном колледже стартовала вступительная кампания. Приемная кампания продлится по 23 августа включительно. Учреждение образования планирует набрать на обучение 200 учащихся. Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла документа об образовании. Учащиеся с базовым образованием обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием. Учащиеся из малообеспеченных семей – бесплатным трехразовым горячим питанием. Для желающих предоставляется общежитие. Время работы приемной комиссии с 9 до 18, понедельник-суббота. Телефоны для справок в Драгичине 4-00-98, приемная комиссия 2-48-11, приемная директора.
0: Новости.
3: В Драгичине открылась выставка детских рисунков «Память во имя будущего», организованная по инициативе районного отделения Белорусской партии «Белая Русь». Она приурочена ко дню памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мероприятие стало не только данью уважения памяти тех, кто пострадал в годы войны, но и возможностью для юных художников выразить свои мысли и чувства через искусство. Выставка продлится по 20 июля. В отделе внутренних дел райисполкома представили временно исполняющего обязанности по должности начальника Драгичинского РОВД подполковника милиции Артема Костечко. Драгичинские дзюдоисты завоевали 5 золотых медалей, 7 серебряных медалей и 3 бронзовые медали в открытом первенстве по дзюдо, посвященном Дню независимости Республики Беларусь. Мероприятие прошло в Давидгородке. Драгичинские спортсмены завоевали награды в турнире по грэпплингу, приуроченному Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Второе место в весе до 34 килограмм занял Евфимий Калида, Новопопинская средняя школа. Второе место в весе до 50 килограмм Арсений Соливончик, гимназия Драгичина. Второе место в весе до 66 килограмм занял Георгий Соливончик, гимназия. Третье место в весе до 42 килограмм Никита Кухарчук, средняя школа номер 2. Драгичина. Тренирует спортсменов Валерий Шпак. Физкультурно-спортивный клуб Драгичинского района занял первое место в областной спартакиаде среди детей и юношества, занимающихся в группах и секциях по месту жительства по итогам 2025 года. В Драгичинском районе наблюдается увеличение числа пожаров, вызванных нарушением правил безопасности при сжигании мусора и палов сухой травы. Поэтому на территории района проводятся профилактические мероприятия. Спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям организуют рейды по сельским населенным пунктам. В ходе бесед с жителями разъясняют меры безопасности при наведении порядка на придомовой территории, а также напоминают об административной ответственности за выжигание сухой растительности. На встречах с трудовыми коллективами особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности, недопустимости выжигания сухой растительности и разведения костров в запрещенных местах, соблюдению мер общественной и личной безопасности при ликвидации загораний в природных экосистемах. Продолжение темы. Чтобы отдых на природе был действительно безопасным, МЧС настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила. Мангал или гриль используйте только при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления. При разжигании не используйте горючие жидкости. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки. На солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву. Не проходите мимо горящей травы. При невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях в МЧС по телефонным номерам 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
3: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Выстрел прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
3: А вот так. И это десятка.
4: А вот так.
5: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Стойкость защитников Брестской крепости никогда не будет забыта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», сообщили Белта в пресс-службе Кремля. Владимир Путин назвал символичным, что форум проходит на поистине священной для народов Беларуси и России Брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ. Беспримерные подвиги, стойкость и самопожертвование защитников Брестской крепости, первыми вставших на пути вероломного и жестокого врага, никогда не будут забыты, подчеркнул он. Он выразил уверенность, что совместная работа в ходе этого значимого мероприятия будет конструктивной и плодотворной, послужит дальнейшему упрочению взаимопонимания между народами. В Брестской крепости зародилась несгибаемая воля советского народа к победе. Об этом заявил первый заместитель председателя Жагарку Кенеша Кыргызстана Медербек Алиев в Бресте во время пленарного заседания второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Сегодня трагическая дата 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Именно здесь, у стен Брестской крепости, зародилась та несгибаемая воля к победе, которая объединила народы Советского Союза в борьбе против врагов. Подвиг защитников Брестской крепости навсегда останется символом героизма, стойкости, силы духа. Их мужество стало нравственным ориентиром для многих поколений. Находясь сегодня здесь, мы вновь осознаем, какой высокой ценой была завоевана победа и какую ответственность несет нынешнее поколение за сохранение исторической памяти, сказал Медербек Алиев.
0: Новости.
1: В Столинском районе началась уборка овощного горошка. Первыми к уборке данной культуры приступили в открытом акционерном обществе «Новая Припять». Им предстоит убрать 100 гектаров, пишет телеграм-канал Столинского райисполкома. А всего в Столинском районе подлежит уборке 396 гектаров овощного горошка, который выращивается в 6 сельхозорганизациях. Для водителей продлили тестирование оплаты парковок в центре Бреста. Оплатный режим в тестовом формате на трех центральных улицах будет действовать до 28 июня. Речь идет об участках на Пушкинской между Советской и Карбышево, Советской от Мицкевича до Пушкинской и Карбышево от Мицкевича до Пушкинской. Ознакомиться со всеми доступными способами и правилами оплаты автомобилисты могут на информационных стендах возле парковочных зон или непосредственно на официальном сайте оператора. И последняя. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

0: Радио Брест.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович. Это вечерняя смена нашей сегодняшней эфирной сетки. Сегодня 22 июня 2026 года. Мы с вами живем в день, который навсегда останется одним из самых трагичных в истории нашей страны. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад, в этот же день, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны, немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза. Брест, наш город, именно он принял на себя первый, самый страшный удар. Именно здесь началась та священная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Сегодня мы не станем отвлекаться на развлечения. Все-таки это день тишины, скорби и глубокой благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Сегодня, в частности, мы будем говорить о том, что происходило в Бресте в эти дни, о мероприятиях, посвященных этой скорбной дате, и, конечно, о памяти, которую мы храним в наших сердцах. Оставайтесь на наших волнах.
0: Радио Брест.
2: День, когда кончилась война,

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

0: В Бресте 22 июня – это особая атмосфера. Наш город первым встретил врага, и поэтому каждый год сюда съезжаются тысячи людей, чтобы почтить память героев. В ночь на 22 июня в мемориальном комплексе «Брестское герой» состоялся митинг-реквием. Тысячи человек пришли на площадь церемониалов. И вот среди них, ну, конечно же, жители нашего города, а также делегации из разных уголков Белоруссии и гости из России, Китая и стран Центральной Азии, Латинской Америки и других стран. Да, мне, кстати, удалось, я, поскольку был в костюме от спектакля «Брестская крепость», с нами сфотографировалась девушка-делегатка из Сербии. То есть вот такой вот интернационал, сколько собирается совершенно разных людей из абсолютно разных стран, это значит, что все-таки память живет, и она есть. Знаете, однажды на одной из экскурсий научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость герой» сказал фразу, которая просто засела навсегда у меня в сердце. Она сказала следующее. В свое время наши деды и прадеды обороняли нашу землю, а наша с вами сегодняшняя задача – это оборонять память об их героическом подвиге. Я с ней абсолютно согласен. Единственное, вызывает удивление, а почему память о том, что есть, том, что нельзя оспаривать, нужно оборонять. Вот это, конечно, такой... слово с укором в страны Европы, там, где пытаются переписать историю, но и как и тогда, как и 85 лет назад, сохраняя историю, можно сказать про как наши действия по сохранению истории, их можно назвать «наше дело правое». Оставайтесь с нами в середине этого часа. Прогноз погоды на радио Брест.
1: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 24,27. В Барановичах ночью 11,13, днем 24,26. В Пинске ночью 13,15, днем 25,27. В Бресте ночью 14,16. Днем 25-27.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: В батальоны мы носили солдат и сестренку.

0: Ты продержись. Ты продержись, девочка.
1: Радио Брест.

Наш вечерний эфир продолжается. Сегодня мы вспоминаем о тех мероприятиях, которые проводились к сегодняшней дате. Одним из самых зрелищных, но при этом поразительных событий стала военно-историческая реконструкция 22 июня 1941 года Брестской крепости, которая прошла на рассвете на Кобринском укреплении. Кстати, около 900 реконструкторов из 5 стран воссоздали события того самого утра. На поле боя была задействована военная техника, танки, орудия и самолеты. И вот зрители увидели и эпизоды мирной жизни в предвоенном Бресте, и драматические моменты первого сражения, и даже дуэль немецкого танка с легендарной 45-кой, попытки защитников крепости прорвать окружение. Особенно сильное впечатление произвел им эпизод с имитацией взрыва тяжелой авиабомбы. Ну, все знаем, из года в год это самый, я так понимаю, я так полагаю, действительно яркий момент всей реконструкции. Вообще, организаторы подчеркнули, что это всего лишь малая часть той силы, которая обрушилась на защитников крепости 85 лет назад. Именно после этого взрыва крепость словно затихла. Остались лишь одиночные выстрелы. Именно так показали картину зачистки крепости, которая, как мы знаем, не сдалась, истекала кровью, но держалась.

0: красоте.
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Вечерний эфир продолжается. Мероприятия начались в Бресте еще накануне. 21 июня вчера на улице Советской прошел проект «Мирный вечер на Советской», а завтра была война. Именно там работали творческие локации, выставки ретротехники, экспозиции музеев. Да, действительно, люди могли окунуться в атмосферу последнего мирного дня, когда над городом еще звучала музыка, а по улицам гуляли пары, не подозревая, что через несколько часов их мир рухнет. Также, кстати, состоялось торжественное завершение международной акции «Сад памяти», и аллея памяти, которая была заложена несколько лет назад, пополнилась 16 новыми саженцами. Каждое дерево здесь — это живой памятник тем 27 миллионам советских граждан, которые погибли в годы войны. В Беларуси, как мы знаем, погиб каждый третий. Это новая, совершенно недавняя цифра. Эта цифра не должна превращаться в статистику. Это судьбы людей. Поэтому наш долг — помнить об этом и передавать эту память нашим детям. Встретимся в следующем часе.
1: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Противостоять разрушительным идеям фашизма следует сообща. Об этом заявил глава парламентской делегации Сербии Драган Маркович в Бресте во время пленарного заседания 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Он отметил, что Брест – один из самых известных городов Беларуси, который занимает особое место в коллективной памяти. Город стал символом сопротивления, стойкости и возрождения во время и после Второй мировой войны. События истории показывают нам цену войны и указывают на будущее, которое должно быть посвящено построению прочного мира, подчеркнул глава парламентской делегации Сербии.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению международной акции «Сад памяти» и продолжению создания аллеи памяти, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Аллея, заложенная в 2021 году, насчитывает 80 кленов. Сегодня она была дополнена 16 новыми саженцами. В акции приняли участие представители власти, волонтеры, общественные организации. Организаторами выступили БРСМ и Брестский облисполком. Как отметили в Брестском областном комитете БРСМ, сад памяти – это символ благодарности и уважения к тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу Родины. Каждое дерево становится живым памятником подвигу советского народа. МЧС напомнила о правилах поведения в жару. Носите головные уборы, используйте зонтики, выбирайте легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносите солнцезащитный крем. Пейте больше жидкости. Вода, зеленый чай, квас отлично подойдут. А вот от алкоголя в жару стоит отказаться. Постарайтесь сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдайте предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставляйте детей в машине, рассказали в ведомстве. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Когда последние герои

0: Итак, на часах 17.11, это вечерняя смена на радио «Брест», зовут меня Алексей Лихович. Напоминаю, на календаре у нас сегодня 22 июня, а именно день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Сегодня в Бресте завершил свою работу Международный форум «Великое наследие. Общее будущее», который объединил и парламентариев, и общественных деятелей стран СНГ и дальнего зарубежья. Ключевое заседание форума прошло именно сегодня, в День всенародной памяти, что символично. Сохранение правды о войне для нас является важнейшей задачей, объединяющей народы. Выступая на митинге «Реквиме», митрополит Минский Заславский Вениамин сказал очень важные слова. Мы с благодарностью, с восхищением, подвигом защитников Брестской крепости и с печалью вспоминаем первый день войны. Потомкам мужественных предков важно не только помнить об их подвиге, но и сохранить единство и дружбу народов. Эти слова звучат особенно остро сегодня, когда, к сожалению, некоторые пытаются переписать историю, поставить на одну доску победителей и палачей. Но очень хорошо, что мы знаем правду и понимаем, что мы обязаны ее хранить.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от HVL. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. HVL – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд HVL в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил нам

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы дальше нас от дома, но близко.

0: первый поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Химики создали сверхчерное покрытие для автомобиля, и гиперкар из Лего разогнался до 111 километров. Китайские исследователи создали покрытие, которое поглощает 99,9% света. Это рекордный показатель. Разработка призвана совершить революцию в автомобильном дизайне. В основе технологии – комбинация классической сажи и микроскопических углеродных трубок. Наноматериал образует на поверхности автомобиля особый рельеф, который буквально улавливает свет, не давая ему отражаться. Визуальный эффект, по словам создателей, напоминает настоящую черную дыру. Сверхчерная окраска давно считается выбором премиум-класса. Теперь же технология может стать доступнее. Результаты работы опубликованы в научном журнале Matter and Light. Полноразмерная версия гиперкара Koenigsegg Sadair's Spear, собранная из деталей Лего, достигла скорости 111 км в час. Это абсолютный рекорд для Лего-машин. Для сравнения, Лего McLaren P1 в 2024 году разогнался до 64 км в час, а легендарный Лего Bugatti Chiron в 2018 году всего до 19 км в час. Проект собран из почти 328 тысяч деталей Лего-техник и весит почти 1800 килограммов. Под внешней оболочкой металлическое шасси, каркас безопасности, рабочая подвеска и тормоза гоночного уровня. А за движение отвечает небольшой электромотор, расположенный на задней оси. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 24,27. В Барановичах ночью 11,13, днем 24,26. В Пинске ночью 13,15, днем 25,27. В Бресте ночью 14,16. Днем 25-27.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Чего так напрягаемся?
7: Зачем тратить столько времени?
8: Зачем куда-то ехать?
9: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
10: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Атлантом Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Бресте на границе существует традиция. В память о мужестве пограничников, первыми принявших удар войны, в зеленых фуражках зажигают факел от вечного огня в Брестской крепости. Сегодня свечи, венки были опущены в воду реки Буг, той самой реки, которая стала водной границей и первой чертой обороны. Эта традиция – это не просто ритуал. Это связь времен. Это знак того, что мы помним тех, кто стоял насмерть у этой водной преграды. Вспомним всех, не только солдат, но и женщин, стариков, детей, которые оказались в эпицентре ада. Сегодня мы говорим спасибо. Спасибо всем, кто приближал победу. Цена этой победы слишком велика, чтобы мы могли позволить себе забыть о ней.
1: Радио Брест.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так?
5: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
2: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
7: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
9: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
10: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
11: Большая распродажа DomFan. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DomFan.by.
12: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 22 июня – это день не только скорби, но и день надежды. Надежда на то, что ужасы войны больше никогда не повторятся. Глядя на то, как сегодня тысячи людей собираются в Брестской крепости от ветеранов до школьников, понимаешь, что память жива. Сегодня на мероприятиях в крепости можно было увидеть и тех, кто приехал издалека, чтобы поклониться подвигу защитников. Международный статус этих мероприятий говорит о том, что подвиг нашего народа – это общее достояние, общая боль для многих стран, которые знают цену фашизму. Пусть этот день будет для нас всех днем тишины, размышлений, единства. Единство перед лицом истории.
1: Радио Брест.

Полю бои у окопе солдатским, тихромом землю разрывая. Солдат молоджавый, обнявшийся с батиком, о плёсе своим разважая.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Беларусь и Россия остаются неприступным бастионом в борьбе за сохранение истинной памяти о Великой Отечественной войне и ее всемирно-историческом значении, заявил первый заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. В Бресте во время пленарного заседания 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Мы рады видеть в героическом городе над Бугом искренних друзей Беларуси, людей, разделяющих наше бережное отношение к наследию поколения победителей и стремление именно на этом фундаменте строить общее будущее для всех стран и народов, сказал Игорь Сергиенко. В продолжение темы. Представители разных стран мира приехали в Брест почтить память о подвиге борцов с фашизмом. Об этом заявил председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин во время пленарного заседания 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». «Для нас необходимо сохранить и защитить нашу с вами общую историю. Историю большого многонационального советского народа. 22 июня – день скорби и памяти, когда враг вероломно напал на Советский Союз. Мы защищаем нашу историю, мы защищаем подвиг наших дедов и прадедов. Это правильно, когда дети, внуки и правнуки чтут старших, чтут тех, благодаря кому мы сегодня живем, планируем свое будущее», сказал Вячеслав Володин. Он отметил, что сегодня в Бресте собралось много представителей разных стран. Это наши товарищи из Китая, Вьетнама, Мьянмы, Монголии, Кубы, Венесуэлы. Они преодолели большое расстояние и приехали на международный форум, чтобы защитить от нападок тех, кому мы сегодня обязаны всем, подчеркнул председатель Госдумы РФ. В Брестской крепости зародилась несгибаемая воля советского народа к победе. Об этом заявил первый заместитель председателя Жагарку Кенеша Кыргызстана Медербек Алиев в Бресте во время пленарного заседания 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Сегодня трагическая дата 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Именно здесь, у стен Брестской крепости, зародилась та несгибаемая воля к победе, которая объединила народы Советского Союза в борьбе против врагов. Подвиг защитников Брестской крепости навсегда останется символом героизма, стойкости, силы духа. Их мужество стало нравственным ориентиром для многих поколений. Находясь сегодня здесь, мы вновь осознаем, какой высокой ценой была завоевана победа и какую ответственность несет нынешнее поколение за сохранение исторической памяти, сказал Медербек Алиев.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Участники проекта «Поезд памяти» высадили 16 лип у Республиканского центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. По словам члена постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, координатора проекта Александра Лукьянова, высадка лип, которые символизируют единство, дружбу, взаимопонимание и историческую связь поколений, была приурочена к 5-летию проекта. Участники «Поезда памяти» посетили митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, а также военно-историческую реконструкцию. Проект «Поезд памяти», инициированный главами Совета Республики и Совета Федерации парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. В 2025 году в нем приняли участие ребята из 15 стран. В Жабинковском районе Брестской области прошел значимый патриотический маршрут, посвященный подвигу Михаила Никитича Чернака, одного из организаторов партизанского движения на территории края. Его судьба стала частью истории района, а мужество и решимость – примером для нескольких поколений. Начальник разведки Старосельского партизанского отряда, одного из первых в Беларуси, сыграл ключевую роль в сопротивлении оккупантам. Уже в июне 1941 года его бойцы начали самостоятельную борьбу в Жабинковском районе. При участии Чернака были разгромлены 4 вражеские гарнизона. Маршрут начался с торжественного открытия информационного знака, установленного в честь уроженца этих мест. Объект стал частью масштабного белорусско-российского проекта по сохранению исторической памяти. Вдоль трассы М1 появляются точки, рассказывающие о героях, чьи имена вписаны в историю двух народов. Продолжилось мероприятие в Старосельской средней школе, которая носит имя легендарного партизана. Здесь открыли борьбу барельеф в честь Михаила Чернака. Завершающим этапом стало посещение урочища Забродье, где открыли партизанскую стоянку. На Брещине прошли практические стрельбы с руководством УВД. Данное мероприятие проводится на регулярной основе, и главной целью его является повышение уровня огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел. Начальник УВД Брестского облсполкома Олег Шуляковский отметил, что владение различными видами оружия, меткость и четкость действий оказывают серьезное влияние на эффективность реализации поставленных задач. А проведение таких занятий способствует повышению практических навыков сотрудников ОВД, что впоследствии имеет прямое воздействие на результативность выполнения различных задач в области общественной безопасности. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

0: На часах 18.13. Я Алексей Лихович. В эти минуты с вами в студии «Радио Брест». Мы продолжаем наш специальный вечерний эфир, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Знаете, вот когда читаешь документы тех лет, понимаешь, что нацистская Германия когда-то, как тогда говорили в сводках, рассчитывала на быструю победу. За 19 дней была сломлена Польша, за 12 Франция. А вот с нашей страной не получилось. 1418 дней и ночей народы Советского Союза перемалывали машину вермахта, пока не водрузили знамя победы над Рейхстагом. И начинался этот долгий путь именно здесь. В Бресте, с той самой ночи, которая стала самой страшной в нашей истории. Мы обязаны помнить эту дату, потому что она – начало нашей великой победы.
1: Реклама.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В ночь с 21 на 22 июня, в канун 85-летия с начала Великой Отечественной войны, у монумента мужества в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» вновь прозвучала легендарная постановка «Брестская крепость» по пьесе Константина Губаревича. Спустя почти 40 лет спектакль вернулся туда, где сама история делает каждое слово особенно весомым. Еще задолго до начала представления все предусмотренные места были заняты, но люди продолжали идти семьями, компаниями по одному. Зрители располагались уже не только на местах, но и практически по всей площади церемониалов. Казалось, сама крепость собирает вокруг себя тех, для кого Ночь памяти – это не просто дата в календаре. Несмотря на огромное количество людей, происходящее на сцене не терялось в пространстве. Напротив, масштаб только усиливал впечатление. Хорошо были видны эмоции актеров, напряжение, боль, решимость, внутренние силы героев. Свет, звук и спецэффекты создавали эффект полного присутствия. Зрители будто оказывались не на спектакле, а внутри событий, которые 85 лет назад навсегда изменили ход истории. Уникальный ночной показ прошел под открытым небом у штыка «Обелиска», в месте, где защитники Брестской крепости приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков. Именно поэтому возрожденная постановка воспринималась не только как театральное событие, но и все же как акт памяти. История спектакля в Брестском академическом театре драмы началась 19 марта 1953 года, когда премьера Брестской крепости впервые состоялась на Брестской сцене. На долгие годы постановка стала визитной карточкой Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси и получила всесоюзную известность. За время своей сценической жизни спектакль пережил 5 редакций и был показан 953 раза зрителям СССР, стран Балтии и Европы. Лично от тебя скажу, так как являюсь актером этого театра, большое спасибо всем зрителям, что вы пришли, что вы разделили с нами эту самую нашу премьеру. Мы очень волновались, очень долго готовились и немножко приоткрою такую театральную кухню. Ночь в пятницу и ночь в субботу мы практически провели в Брестской крепости, потому что, ну, по-другому репетировать было нельзя. Только были собраны декорации для нас, когда было все смонтировано, мы смогли выйти на сцену и сделать финальные прогоны именно на этой сцене. Так что спасибо вам большое за то, что оценили наш труд и были с нами в этот важный для нас день.
1: Радио

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 24,27. В Барановичах ночью 11,13, днем 24,26. В Пинске ночью 13,15, днем 25,27. В Бресте ночью 14,16. Днем 25-27.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест.
1: О товарищах, о товарищах, пой. Шли товарищи, шли

0: На заседании форума «Великое наследие. Общее будущее» звучали слова о том, что если бы победил Гитлер, то не уцелела бы ни одна держава на планете. Это очень важное напоминание о глобальной роли подвига нашего народа. Мы остановили не просто врага, мы остановили угрозу существованию человечества. Именно поэтому для нас так важно сохранять историческую правду. Именно поэтому мы сегодня говорим о геноциде белорусского народа, о зверствах фашистов на нашей земле. Мы не имеем права забывать. Это наш гражданский долг.
1: Радио Брест. Брест.
2: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил

на тысячи лет несли их на небо костры. Во славу на тысячи лет несли их на небо костры.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

честном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Итак, на часах 18.52, вот и подходит к концу наш сегодняшний эфир. С вами был ведущий Радио Брест Алексей Лихович. 22 июня – это дата, которая навсегда вписана в историю нашего города и всей страны красной строкой. Строкой боли, строками подвигов и бессмертной славы. Давайте пронесем эту память через года. Поклонимся героям, скажем спасибо ветеранам и сделаем все, чтобы эта страшная трагедия никогда не повторилась. Светлая память всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава защитникам Отечества. До свидания. Берегите себя и помните о прошлом.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарны удостоены 7 педагогов. Благодарность президента объявлена также группе студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В числе 16 человек, удостоенных награды, в том числе и студентка 4 курса факультета экономики и финансов Полесского государственного университета Ксения Артемчик. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в судейском корпусе. Соответствующий указ номер 201 глава государства подписал сегодня. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды, некоторые из них на новый 5-летний срок. Впервые назначены 14 судей. Все они приступят к осуществлению правосудия после принесения присяги. Также Александр Лукашенко сегодня подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий, а также классного чина. Также Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог. Закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ.
0: Новости.
1: 3 дня джаза, дуэт хореографических коллективов, сольник Дмитрия Маликова. О программе, которая будет представлена на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске в областной филармонии, сообщили в дирекции культурного форума. В этом году, благодаря в том числе поддержке союзного государства, на Витебск возвращается большой джаз. Со своей программой «Русская избранная» 18 июля выступит народный артист России, пианист, дирижер и композитор Сергей Жилин. К нам приезжает также итальянская джазовая команда. Это будет совершенно новая интерпретация, подчеркнули в дирекции фестиваля. Сольным концертом на камерной сцене филармонии выступит российский композитор, музыкант и исполнитель Дмитрий Маликов. Его концерт пройдет 19 июля. Кроме того, на сцену филармонии выйдет грузинский квартет. Их голосами можно будет насладиться 14 июля. В связи с проведением ремонтных работ в Бресте вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице Карьерная на участке от дома номер 20 до пересечения с улицей Житней с 23 июня до 18 часов 31 августа. Городские автобусные маршруты номер 23А и 23Б будут следовать по улице Ясеневая, улица Карьерная, конечный остановочный пункт Цветотрон. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест.
1: Не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: В тот день, когда кончилась война,

0: Ты придержись. Ты придержись, девочка.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Радио! Радио!

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники, птицы улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы до

0: первый поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины
1: глаза. Радио Брест.
2: Когда последние герои

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротился.

Уходили ребята в рассвет, обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

товарищах, о товарищах, пой. Шли товарищи, шли.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.

тобой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

Под Курской орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит вон.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Край озер и лесных покрывал у истоков чистейшей воды.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Радио Брест.
1: В батальоны мы носили солдат и сестренку из

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-27-77. Возможность получения премии не разрывается с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.

0: Радио Брест.
1: Птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

Югас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет, не утром.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил

тысячи лет несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 24-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 24-26. В Пинске ночью 13-15, днем 25-27. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: красоте.
1: Реклама.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно исключение. Прибыль не связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.
0: Наши песни.

ночи, уходи, забирай ключи. И над нами упал небосвод, это все не любовь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-27, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27.
0: Слушай наших.